0: был на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о том, что приносит людям больше всего переживаний, о том, что, по сути дела, губит этот мир. Сегодня мы имеем беседу о зависти. Зависть – самый страшный, самый черный, самый губительный порок человека. Зависть – главная причина всех несчастий человека. Зависть возникла еще до сотворения видимого мира. Из Библии мы узнаем, что первый ангел позавидовал Богу и захотел быть равным Богу. Он привлек на свою сторону часть ангелов. Началась война. И этот старший, главный ангел, проиграл сражение и был развенчан, обесславлен, низвергнут с неба со всем своим сонмом. Так говорит Библия. И с тех пор этот падший ангел назван сатаной. Другие его имена – дьявол, лукавый, велиар, нечистый, дух тьмы, князь мира. Низверженный и опозоренный, он затаил в себе неистребимую злобу и решил мстить Богу всеми силами, всеми средствами, всеми способами. Когда был сотворен человек, сатана стал мстить Богу через людей. Что он предпринял прежде всего? Он отравил человеческое сердце завистью. Первым завистником был Каин. Чем была вызвана эта зависть? Тем, что дела его, дела Каина были злы, а дела Авеля, его брата, праведны. Счастье, благополучие, успех, процветание брата или сестры, или соседа, или товарища, или друга не дают покоя завистнику. Почему он пользуется большей славой и благосостоянием, а я нет? Зависть отнимает у человека покой, отнимает сон, мир, аппетит. Зависть досадует, раздражается, не находит места, созерцая благополучие ближнего. Превосходство другого – это острый меч в сердце завистника, и он строит козни, чтобы превратить преуспевающего в прах. Ничто. Он пускает в ход клевету. И словесную, вещественную отраву. Он подстерегает соперника, можно сказать, из-за угла, чтобы нанести ему удар. Счастье другого – это величайшее несчастье для завистника, который рассуждает так. Почему у него комфортабельный дом? Хороший дом. А вот у меня жалкая сибарка. Почему его сад дает хорошие плоды, а мой засыхает? Почему его дети воспитаны, а мои сорванцы? Почему ему все удается, а у меня все валится из рук? Друзья мои, народная мудрость сложила много изречений, много поговорок об этом пороке, вроде таких. Зависть, или, простите, злой плачет от зависти, а добрый от жалости. В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. Где счастье, там и зависть. Зависть прежде нас родилась. Берут завидки на чужие пожитки. Сам нас пойду, а тебя по миру пущу. Оставил глаза на чужие достатки глядя. И много-много других поговорок в народе сложилось об этом страшном пороке. Зависть – причина многих войн, внезапных нападений, насильственных захватов. На основе почти всех революций – зависть. Международные осложнения нашего времени истекают из резервуара, имя которому – зависть. Печальнее всего, когда зависть проникает в духовную среду, в церковь, в души священников, духовенства, миссионеров, благовестников, вождей, деятелей духовной нивы. Какое множество в мире плотских христиан. А дела плоти суть известны. Они суть, как мы читаем, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, так писал апостол Павел. Вот что мы читаем в послании апостола Иакова. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. О том же пишет и апостол Павел. Вот что он пишет. Ибо если между вами зависть, ссоры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Сыновья Иакова позавидовали брату Иосифу и продали его в Египет. Корей, Дафан и Аберон позавидовали Моисею и Аарону и были поглощены земными недрами. Саул по зависти не раз покушался на Давида, бросал в него копье, гонялся за ним с отрядом. Вельможи Вавилона позавидовали Даниилу и добились того, что этот великой святости человек был брошен в львиный ров. Наш Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, был предан на распятие из зависти фарисеев, из зависти членов Синедриона. Возникает вопрос, способствует ли действительности зависть материальному благополучию или росту духовному или духовному миру? О, нет! Это сожигающее пламя, это висящий над головой меч, это отверстая пропасть, это пытка, которая никогда не прекращается. Зависть отнимает здоровье, сушит тело, кости, помрачает рассудок. Один из талантливых христианских поэтов, Родион Михайлович Березов, написал о зависти так. «Зависть — ночь. Страшней осенней ночи, ни огня, ни звездного луча. Зависть — червь, что вечно душу точит, острая секира палача. Зависть ум и сердце омрачает. Почему я нищ, а он богат? Сатана завистникам вручает для убийства смертоносный яд. Проклиная горести, невзгоды, разрывая сердцем от тоски, красоте завидуют уроды, молодым и сильным — старики. Зависть людям счастья не давала, заводя в непроходимый ад. Почему он в чине генерала? — говорит завистливый солдат. Все грознее пламя революции. Бунт, насилие, путч, переворот. Кровь и слезы водопадом льются, зависти бурлит водоворот. Кайна деяния повсюду. За добро завистник платит злом. Страшного предателя Иуду можно встретить в обществе любом. Изгоняли завистью пророки. На Голгофе распят Божий Сын. Близок суд. Близки расплаты строки. Злобой не спасется ни один. Друзья мои, может ли человек, заболевший завистью, называть себя христианином? Нет, не может, он не имеет морального права. Друзья, радиослушатели, проверим себя, каждый себя, заглянем в свое сердце, понаблюдаем за собой. Если в нем села гнездо зависть, это горькое чувство, этот горький корень, значит удалена любовь, потому что зависть и любовь несовместимы, потому что любовь, говорит Писание, любовь не завидует. А кто же нас исцелит от этого недуга, если им подвержены многие? Только Господь, только Господь Иисус Христос, если мы воззовем к Нему в горячей молитве, если мы увидим себя, нашу болезнь, Он даст нам силу победить ее и радоваться успеху близкого и дальнего, соседа, знакомого, товарища. Да благословит Господь это слово для Его славы. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами Евангелие от Марка. И сегодня такой известный и очень красивый отрывок о преображении. Мы читаем Марка 9 главу с 1 стиха. «И сказал им: истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Вот такое вот удивительное место. Вы знаете, очень много интересных мыслей здесь есть. И первое, давайте посмотрим на выбор Иисуса, выбор тех людей, которые были с ним в момент его преображения. Знаете, мне постоянно как-то вот хотелось узнать, почему же все-таки он взял только троих? Может быть, места на горе не было, но я не думаю. Думаю, что он взял этих троих, вот Петра, Иакова и Иоанна, потому что это люди, ну, разной судьбы, разного служения, где-то одинаковые в своем роде занятий были, да, где-то вместе они постоянно общались, но я думаю, что они отличались своим посвящением и преданностью Иисусу Христу. Не случайно мы находим историю, как Петр отрекается от Христа, а потом кается, как Иоанн находится вблизи Христа, креста Христова, когда Иисус умирает на Голгофе. Интересны их судьбы. Иоанн Завидеев, мы знаем, что он был человеком, который пережил всех апостолов. Он единственный умер своей смертью, и он еще получил откровение от Господа, будучи еще живым, и мы сегодня знаем эту книгу как Откровение. Иаков Завидеев первый погиб из апостолов. Похоже, он и мало успел, может быть, что-то сделать, но я думаю, что в этом тоже кроется этот смысл, что главное не столько, сколько я делаю, главное, насколько я посвящен Богу. И вот Петр, конечно, мы знаем, он стал человеком, который практически вот проповедовал, руководил церковью в каком-то смысле. Где-то вместе с апостолами он был и у язычников. То есть очень много потрудился, и в 60-х годах он закончил свою жизнь тоже на кресте. То есть удивительные судьбы этих людей. Поэтому я думаю, что не случайно именно этим людям Христос открывает нечто такое, что, ну, не открыл другим. Об этом свидетельствует, вот посмотрите слова в первом стихе, что есть некоторые стоящих здесь, а во втором он говорит, что он возвел на гору высокую особо их одних, вот этих трех человек, и преобразился именно перед ними. Поэтому вот, видимо, посвящение этих людей, оно послужило к тому, что Господь сделал для них вот такое вот, дал такое благословение, и они были участниками преображения. Я думаю, для нас, братья и сестры, хороший урок здесь в том, что насколько мы посвящены Господу, насколько для нас вот личность Господа, насколько она важна, насколько мы хотим быть рядом с Ним, иметь с Ним близкое общение. Помните, как однажды Елисей просил силы вдвойне своего учителя, вот, и получил. Почему? Потому что Илья говорит: если увидишь, вот, как я возношусь, вот тогда будет на тебе сила. Кстати, Илья один из фигурантов вот сегодняшнего местописания. Поэтому тоже вот удивительные такие вот люди, удивительные события и удивительные действия, которые мы видим. Второе, чтобы вот в этом тексте интересно, я хотел бы увидеть, вот, чтобы мы посмотрели на вид Иисуса Христа. Посмотрите, одежды его сделали блистающими, весьма белыми, как снег и как на земле белильщик не может выбелить. То есть мы понимаем, что вид у него не был земным, и ученики это сразу поняли. То есть так, вот как написано, что на земле белильщик не может выбелить, это сразу было понятно, что они имеют дело нечто со сверхъестественным. Поэтому, конечно же, у них и страх появился, поэтому, конечно же, и у Петра появились разные мысли. Тем более, обратите внимание еще на один очень важный момент, на собеседников Иисуса Христа. Это Илья, это Моисей. И, конечно, все они пришли в страх, в трепет. Петр, как человек, который не мог ничего не делать в такие ответственные моменты, конечно же, делает некоторое предложение, которое исходит из его желания послужить им чем-то, но, ну, как мы уже и до этого видели, оно не всегда было продиктовано тем, чего хочет Бог. То есть очень часто он выражал просто свои человеческие желания, и не всегда они совпадали с Божьими. И вот здесь тоже он говорит: «Давай сделаем эти кущи». Он хотел бы побыть вместе с Иисусом, с Моисеем, с Ильей, возможно, послушать, о чем они говорят. Друзья и братья и сестры, вот такой вывод я делаю. Мы с вами счастливые люди. Мы с вами имеем возможность говорить и с Иисусом.

с учениками начинают верить, что перед ними Мессия. Но самое главное, мы видим вот этот голос неба, голос Божий. Он как бы передает полномочия, ведь всегда до этого все евреи, все иудеи, все они понимали, что нету имени другого, только вот Господь, только Иегова, да, или Яхве, как это говорили евреи. Только в нем все находится. И вдруг вот этот голос с неба говорит: «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть это некая передача полномочий вот именно того, чтобы люди прославляли Иисуса Христа, чтобы они слушали Слово Его. И вот я думаю, это вот очень важный момент, который и для учеников должен был прозвучать, что они должны отставить были все свои прошлые понимания, отставить все свои прошлые представления о том, как Бог действует, кто такой Бог, и сфокусироваться на Иисусе Христе. Как у них получилось, узнаем дальше, когда будем читать. Но вот место, вот это вот Священное Писание, которое рассказывает нам о преображении, посмотрите, мы видим такие вот несколько уроков, которые мы уже сегодня взяли. Первое – это если мы посвящены Господу, то Господь открывает нам. Мы имеем много личных откровений, вот, которые происходят. Второе – если мы любим Слово Божие, то мы имеем общение с вот этими вот героями веры, да, с людьми, которые были посвящены Господу. И имеем общение, когда придем в вечность, будем иметь личное общение. А сейчас мы имеем общение вот как бы в духе через слово. Да? И третий вот такой важный момент, который хотелось бы здесь подчеркнуть, это то, что сегодня все полномочия находятся в лице Иисуса Христа. Чтобы мы ценили, чтобы мы прославляли, чтобы вся наша жизнь, она была сосредоточена в воле и в служении Иисусу Христу и в Его Слове. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Однажды и мы все с вами преобразимся. Однажды мы увидим Иисуса Христа в Его Царстве такой, как Он есть. Не такой, как Он был. Вот. Хотя, конечно, останутся раны, останутся какие-то свидетельства Его земной жизни. Но самое главное, мы будем вместе с Ним. Но только давайте будем посвященными нашему Господу. Давайте будем людьми, любящими Его Слово и имеющими общение через Слово и с Ним, и с теми, кто любит Господа. И давайте, чтобы в нашей жизни Иисус Христос действительно был на самом первом и надлежащем месте. Чтобы вот эти слова «Его слушайте» для нас тоже были вот путеводителем, дороги, и чтобы они действительно соответствовали, что мы слушаем слова Христа. Поэтому благословение нам, пусть Господь благословит, и будем исполнять то, что мы слышали в нашей жизни. Благословение.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Позвольте мне быть христианином, но в мою личную жизнь не вмешивайтесь. Это не библейское учение. Ни один нормальный человек не будет насмехаться над своим пальцем, если в него попала заноза. Обличение как способ исправления, суд как узурпация того, чего нам от Бога не дано. Только Бог судья.
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
1: Добрый день, друзья.
3: С нами сегодня Алексей Васильевич Смирнов, пастор Дедовской церкви евангельских христиан-баптистов. Алексей Васильевич, где грань между обличением и обвинением?
1: Обличение, то есть изобличить, вскрыть, показать, обратить внимание. То есть это слово содержит в себе идею дать кому-то что-то, увидеть, что он, возможно, сам не видит. Когда мы видим, что какой-то христианин поступает несоответственно Божьему Слову, Христову характеру, то мы обличаем с любовью, стараясь человеку помочь исправить то, что он делает не так. Цель обличения – это духовное воздействие на другого человека для того, чтобы человек мог увидеть, понять, и, если необходимо, что-то подкорректировать в своей жизни, поведении, словах и исправить. Я обличаю.

0: Я и не для того, чтобы унизить, оскорбить, не для того, чтобы возвыситься над кем-то, а чтобы человеку, как части моего же тела, в котором я нахожусь, привести себя в должное состояние. Когда же мы говорим об обвинении, то речь идет о том, что я уже убежден в своей правоте, я убежден, что другой не прав. Я уже обвиняю человека, считая его виновным в чем-то и фактически выношу свое определение.
1: То есть вы выносите вердикт.
0: Человек должен передо мной каким-то образом изменить свое мышление, образ действий и так далее. Чаще всего наш суд несовершенный, мягко говоря. Суд совершенный только у Бога, который сам непогрешим. Когда мы думаем о себе, что наша точка зрения, оценка абсолютная, мы уже заблуждаемся. Поэтому обвинять кого бы то ни было, с точки зрения моих взглядов и понятий, это то, что Бог нам не дает делать, не позволяет. Не суди никого никак, прежде времени. А вот обличение как раз предполагает желание, сердечное желание помочь другому исправиться. То есть это не содержит в себе идею осуждения, приговора. Вот этим радикально отличаются два понятия. Обличение как способ исправления, суд – как узурпация того, чего нам от Бога не дано. Только Бог судья.
1: Можно ли обличение использовать во зло?
0: Если нечестные мотивы, неискренние, то есть если мотивация неправильная, нежелание с любовью помочь друг другу вырасти духовно, морально, там как-то, а именно обличить, чтобы унизить фактически, чтобы оскорбить, чтобы показать несостоятельность или свое превосходство, то фактически это уже не обличение, это уже осуждение. Как я сказал, обличение должно быть обосновано любовью и желанием лучшего. А когда мы выставляем человека на посмешище с помощью так называемого обличения или оскорбляем человеческое достоинство, это уже не обличение по сути своей.
1: А может, стоит и от обличения отказаться, чтобы себя не подвергнуть опасности, впасть в обвинение?
0: Это можно назвать общей такой болезнью, так сказать, европейской толерантности, я это называю. Позвольте мне быть христианином, но в мою личную жизнь не вмешивайтесь. Это не библейское учение. Библия, наоборот, учит, когда мы видим брата, сестру в рамках церковной общины, в рамках вообще понятия церкви, согрешающих, то как тело не может так быть, чтобы один грешил, а другой при этом был спокоен, и это никак на нем не отражалось. Ответственность каждого верующего, как члена тела Христова, помогать другому исправлять свои ошибки или сознательные поступки. Я не могу игнорировать в своем теле появление какой бы то ни было болезни. Как в жизни? Апостол Павел не случайно же использует эту метафору или такой образ, как тело, церковь как тело. Ни один нормальный человек не будет насмехаться над своим пальцем, если в него попала заноза. И когда мы вытаскиваем занозу из пальца, мы применяем все органы нашего тела. И глаза, и обоняние, и чувства. То есть мы целиком заботимся, всем своим телом заботимся о том, чтобы в пальце не было занозы, потому что это часть моего тела. Когда мы равнодушны к состоянию другого верующего, либо мы не понимаем, что такое церковь, либо человек, который грешит, далек от церкви, мы просто игнорируем его, потому что он не в церкви. Но пока человек позиционирует себя как члена Церкви Христовой, мы не имеем права быть равнодушными, беспечными по отношению к другому человеку. Мы должны помогать, ободрять, мы должны любить, молиться, взаимодействовать. Мы настолько близко связаны, что игнорирование говорит скорее о мертвости того, кто игнорирует, чем того, кто находится в неправильном положении.
1: Бывает так, что человек не игнорирует. Человек хотел бы обличить, хотел бы это сделать правильно, и иногда не может разобраться в своих мотивах.
0: Согласен с вами, что иногда человеку трудно разобраться с мотивацией собственной. Первое, что нужно проверить человеку, который так или иначе узнал о каком-то недостоинстве другого христианина, он должен проверить, любит ли он вообще человека другого. Он его любит или он равнодушен. Если он не любит, пусть начнет молиться за того человека, которому он должен сказать. Посоветоваться со зрелым христианином, со служителем церкви или просто зрелым христианином. Рассказать ситуацию сначала без имен, просто объяснить, чтобы человек помог понять, что происходит, почему ты это хочешь сделать, чем это обусловлено, что ты увидел, какое у тебя желание, что ты ожидаешь в результате от того, что ты сделаешь. И человек сторонний, как я еще раз хочу подчеркнуть, безымянно сначала, просто объясняешь сложившуюся ситуацию и свое положение, свое затруднение. И тогда зрелый человек подскажет, что нужно делать, как нужно делать, а чего не нужно делать, и, возможно, лучше помолиться, и мнимое вот это представление о чьей-то несостоятельности может просто исчезнуть. Бывает так, что у нас сложилось впечатление, оно не обосновано, оно сложилось в силу чего-то. Вот так повернулся человек, так сказал, так улыбнулся, такая мимика лица, такие жесты рук и так далее. Мы иногда додумываем больше, чем есть на самом деле. Поэтому лучшее правило выяснить ситуацию – это пообщаться. Нужно общаться друг с другом, чтобы понимать лучше друг друга. И иногда не потребуется никаких обличений, когда мы по-настоящему любим друг друга, когда мы знаем друг друга и можем легко понять.
1: А если обличение не работает, если человека обличают, а он не меняется, возможно ли перейти к обвинению?
0: Если человека обличают, так написано, Христос сказал, если ты обличил человека, он не принимает и не изменяется, пригласи двух или трех свидетелей и скажи ему то же самое при свидетелях, которые могут подтвердить объективность твоей точки зрения, твоего мнения. И если в присутствии двух или трех свидетелей обличаемый человек не признает свою вину и не хочет исправляться, Библия говорит, обличи его перед всей церковью. То есть выскажи ему его состояние перед всей церковью. Если и в этом случае человек не реагирует, Христос говорит, да будет он тебе как мытарь, как неверующий человек. И это должно происходить не из личной обиды, личных амбиций, а из ясного понимания учения Христова о целостности Церкви Христовой. Важно, чтобы наши мотивы были истинными и искренними. Потому что просто искренне – это не всегда истина. Да, вот а вот когда мы истинны и искренни, тогда Бог на нашей стороне. В книге притчи много об этом сказано. Обличи разумного – он станет еще лучше. Обличи праведного – он станет еще праведней. Обличи глупого – и он разозлится, будет тебе мстить. Поэтому человек, которого обличают, должен благодарить тех, кто заметил в нем что-то. Потому что в любой другой сфере, допустим, в профессиональной, один специалист другому говорит, слушай, вот ты тут делаешь ошибку, это может быть чревато для тебя. Какой нормальный человек скажет, да пошел ты, я тут буду все равно продолжать делать ошибку. Нет, он будет исправляться, правда же? Вот очень важно, чтобы люди, находящиеся в церкви, были открыты для обличения. Потому что обличение праведного, обличение честного человека – это мудрые вещи, это полезные для нас вещи. Это то, что может предотвратить проблему и спасти нас.
1: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
0: Спасибо, дорогие друзья. Благословения вам.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

на камне или на песке. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21-29. Мы подошли к последним словам Нагорной проповеди Христа. Если Нагорная проповедь — школа христианской жизни, то последние слова ее — это последние уроки этой божественной школы. Каждый ученик Христа должен усвоить благословенные наставления Учителя. Каждая церковь на земле должна руководствоваться словами Нагорной проповеди. Для людей, не идущих за Христом, Нагорная проповедь будет звучать всегда странно и непонятно. Но и для последователей Христа она трудновыполнима без силы свыше, без силы Духа Святого. Что же говорит Христос в конце своей Нагорной проповеди? Христос призывает учеников к продуманным молитвам. Что значит «продуманно молиться»? Это значит отдавать отчет словам, которые мы употребляем в молитве. В наших молитвах слова не должны бросаться на ветер. Как же говорит Христос об этом? А Он говорит: «Не всякий, говорящий мне», значит, речь идет о молитве, «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христос этими словами хочет сказать, что, называя Его в молитве Господом, можно делать это машинально, бессознательно, непродуманно. Неужели это может быть так? Слово «Господь» означает «Господин», «Властелин». Называя Его Господом, мы этим самым должны признавать Его господство над нами и быть готовыми исполнять Его божественную волю. В каждой нашей молитве мы произносим слова «Дорогой Господь», но спрашивается, дорога ли для нас божественная воля? Есть дети, которые называют и отца, и мать дорогими, но при этом совершенно не думают быть послушными детьми. Так и тысячи детей Божиих называют Христа Господом и дорогим Господом, но при этом мало заботятся об исполнении Его воли. Вот это и означает непродуманное, брошенное на ветер слово «Господь», о чем Христос нас и предупреждает в Нагорной проповеди, говоря, что в Царствие Божие войдет не произносящий только слово «Господь», но исполняющий волю Божию. Христа можно называть и Учителем, ибо Он и есть таковой, но тоже машинально и бессознательно. Если мы называем Христа Учителем, то мы обязаны и учиться у Него, учиться так, как учатся лучшие ученики в школах. Как легко мы поем песнь «Ты единый мой учитель на пути моем земном, недостойный твой служитель стал твоим учеником». Но как трудно осуществлять слова этой же песни. «Я в твоей незримой школе и сижу у ног твоих, всем умом и всею волей ожидаю слов живых». Теперь нам должен быть понятен призыв Христа к продуманным словам наших молитв. В последних словах Нагорной проповеди Христос говорит о последнем суде. И что же Он о нем говорит? Он говорит очень ясно, что судьей на этом суде будет Он Сам. Многие скажут Мне в тот день, то есть в день суда, и приговор будет объявляться самим Христом. Он говорит: «И тогда объявлю им». Что же, по словам Христа, окажется на этом последнем суде? Многие скажут Христу в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» О чем говорят эти слова? О том, что на последнем суде будет выявлено множество дел, как будто великих, добрых и святых, и даже именем Христа соделанных, но которые не будут признаны Христом,
который, по словам в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 15, сгорят в огне справедливого божественного суда. Отворившим эти, как будто великие и святые дела, будет самим Христом объявлено: «Я никогда не знал вас», то есть не знал вас как моих делателей. Мы так легко восторгаемся святыми словами и святыми делами, особенно если они приправлены именем Христа. А Христос предупреждает нас не торопиться восхищаться и восторгаться, ибо многие из этих кажущихся святыми слов и дел сгорят на последнем суде Божием. И почему? Потому что они окажутся сказанными и соделанными теми, кого Христос не знает, и потому что они Христа не знают. Их сердца не принадлежат Христу, хотя они и пользуются Его именем. И если Христос на Своем последнем суде скажет им: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие», то только потому, что они окажутся не принадлежащими Ему, поэтому и делающими беззаконие. Христос смотрит не на наши слова, не на наши дела, а на наши сердца. Принадлежат ли они Ему и как принадлежат? Отданы ли они Ему целиком и полностью или только частично? Вот что будет взвешиваться на весах Божьего правосудия – наше сердце. И, наконец, Христос заканчивает свою Нагорную проповедь притчей о двух строителях. Один построил свой дом на камне, другой построил свой дом на песке. И что важно отметить, Христос уподобляет свою Нагорную проповедь камню. Это и понятно. Вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 2, стих 20. Христианство без исполнения слов Христа – мертвое христианство. Христианство без послушания Христу – это дом, построенный на песке. Он обязательно рухнет, когда над ним пройдут дожди, реки и ветры Божественного суда. Лишь христианство, послушное Христу, является домом, построенным на камне. И он выдержит не только бури жизни, но и огонь последнего суда Божия.

Земная жизнь дается лишь однажды. Собрать нам нужно то, что вечный край.

Каково наше христианство? Послушны ли мы Христу и Его учению или нарушаем его на каждом шагу? Нам необходимо постоянное самоиспытание. На чем мы строим? На камне или на песке? На послушании Христу или на неповиновении Ему? Это очень важный вопрос. Может быть, мы дивимся, как и люди, слышавшие слово Христа в Нагорной проповеди, учению Его. Но нам надо не только восхищаться Христом и Его словами, но и исполнять их.

Вера же есть уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Вера опускает свое письмо в почтовый ящик и больше не беспокоится о нем. Неверие, ухватившись за уголок этого письма, изумляется, почему не получает ответа на него. У меня на письменном столе уже несколько недель лежат неотправленные письма, так как я не был уверен в точности адреса, и они так и не попали на почту. Они не принесли пользы ни мне, ни другим. Ничего я не достигну через них, пока не выпущу их из моих рук и не доверю их почте и почтальону. Вера поступает так. Она предает дело Богу, и Бог совершает то, что Ему доверено. Мы находим чудные слова в 36-м псалме. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Но совершить Он ничего не может до тех пор, пока мы не дадим Ему возможность сделать это. Вера принимает, или лучше сказать, берет дары, предлагаемые Богом. Можно верить, прийти к Богу, предать Ему путь и успокоиться, но полностью осуществить благословение нельзя, пока мы не возьмем его и не войдем в положение постоянного пребывания в Господе и постоянного принимания от Него необходимой благодати. Один весьма известный служитель Божий в молодости писал одной престарелой матери, очень озабоченной состоянием своего сына: «Вы слишком беспокоитесь о нем. Не следовало ли бы вам лучше после того, как вы так помолились о нем и поручили его Богу, перестать волноваться о его судьбе? Заповедь «не заботьтесь ни о чем» не ограничена, как и слова «все заботы ваши возложите на него». Если мы свои заботы возлагаем на кого-нибудь, могут ли они после того нас угнетать? Если же, побыв у престола благодати, мы все еще угнетены ими, становится ясным, что мы их там никогда не оставляли. Я всегда сам себя проверяю и испытываю свою молитву. Если после того, как я что-либо предал Богу в молитве, могу, как Анна, идти в путь свой, больше не печалясь, имея успокоение и радость в сердце, не скорбя и не сетуя, значит, молитва моя была молитвой веры. Если же, помолившись, я снова остаюсь под гнетом и в печали сердца своего, я, естественно, прихожу к заключению, что вера совершенно отсутствовала в моей молитве».

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Иосафат делал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Третья книга царств, 22 глава, 48 стих. Корабли Соломона вернулись домой невредимыми, но судно Иосафата так и не попали в богатую золотом страну. В одном и том же деле, на одном и том же месте провидение благоволит к одному и противодействует другому. И все же великий правитель одинаково благ и мудр как в одном, так и в другом случае. Благодать да пребудет сегодня с нами в воспоминание об этом стихе, чтобы благословили мы Господа за корабли, разбившиеся в Эцион-Гавере, так же, как и за судно, нагруженное приходящими благами. Не будем завидовать более успешному и не будем роптать из-за собственных потерь, как если бы мы подвергались особенным и исключительным испытаниям. Подобно Иосафату, мы можем быть дороги Господу, хотя планы наши и оканчиваются провалом. Тайная причина неудачи Иосафата заслуживает нашего особого внимания, ибо она есть корень великого множества страданий народа Господнего. Причиной этой была его связь с греховным семейством, его общение с грешниками. Во второй книге Паралипоменон, в 20 главе, в 37 стихе, говорится, что Господь послал пророка сказать ему: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». Это было отеческое наказание, которое оказалось для Иосафата благодатным, ибо в следующем стихе мы видим, что он не позволяет своим слугам плыть на тех же кораблях, на которых поплывут слуги нечестивого царя. Дай Боже, чтобы случившееся с Иосафатом стало предостережением для остального народа Господнего, дабы избегал он неравных союзов с неверующими. Несчастная жизнь – это, как правило, жребий тех, кто брачными или иными узами по своей воле связывает себя с людьми мира сего. Возлюбим же Иисуса так, чтобы, как и Он, быть праведными, невинными, неоскверненными и отделенными от грешников. Ибо если не так, то нам часто придется слышать слова: «Разрушил Господь дело твое».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Спокойнее. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Мы с отцом часто валили деревья, а затем распиливали на части двухручной пилой. Я был молод и энергичен, поэтому с усилием вдавливал пилу в разрез. «Спокойнее», — говорил отец, — «пусть пила сама делает свою работу». Мне приходят на память слова Павла из послания к филиппийцам. «Бог производит в вас и хотение, и действие». «Спокойнее, пусть Он сам изменяет нас». Клайв Льюис писал, что духовный рост – это намного больше, чем чтение слов Христа и их исполнение. Он объяснял: «Реальный Христос делает что-то для вас и с вами. Он навсегда обращает вас в нового маленького Христа, в существо, которое разделяет силу Бога, Его радость, знание и бессмертие. Бог прямо сейчас совершает этот труд. Сядьте у ног Иисуса и примите то, что Он говорит. Молитесь, сохраняйте себя в любви Божьей. На протяжении всего дня напоминайте себе, что вы принадлежите Ему. Покойтесь в уверенности, что Он постепенно меняет вас». «Но разве мы не должны жаждать праведности?» – спросите вы. Представьте себе ребенка с горящими глазами, который пытается достать подарок с высокой полки. Его отец, видя желание малыша, снимет подарок и даст ему. Божье дело – производить в нас доброе действие. Наше дело – радоваться. Спокойнее. Однажды мы все получим. Что для вас значит, что Бог производит в вас и хотение, и действие? Что вы хотите, чтобы Он в вас произвел? Боже, я благодарен, что Ты меняешь мое сердце и поведение, чтобы я стал похож на Христа. Даруй мне смирение и умножь желание учиться у Тебя.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Можно с уверенностью сказать, что святая, благая и угодная воля Божья зиждется в том, чтобы дети Божьи преуспевали в терпении и долготерпении. О сути терпения и ценности, о том, что великий Бог со своей стороны даровал способствующие факторы, укрепляющие в человеках эту необходимую черту характера, много сказано в Священном Писании. Например, об этой силе, ведущей к терпению, в послании апостола Павла Колоссянам 1.11 сказано: «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении». Но, с другой стороны, Слово Божье побуждает нас, людей, быть долготерпеливыми, Якова 5.7, преуспевать в долготерпении, 1 Тимофею 6.11. А это значит, что есть сила, способствующая в нашей жизни долготерпению, и это сила от Бога, но вопрос, как мы ею пользуемся. И в этом суть ответственности детей Божьих. Вот несколько практических примеров для пояснения этой истины. Слабость других и долготерпение. Человек несовершенен. Да и среди верующих нет ни одного совершенного святого в полном смысле этого слова, ибо совершенен только Бог. Но очень часто, видя слабость или недостатки в тех, кто нас окружает, негодуем, раздражаемся. И этим показываем, что в нас нет долготерпения и что мы сами поступаем недостойно того звания, в которое мы призваны. Поступая так, не сохраняем единство Духа в союзе мира. Поступая так, показываем, что Духа прощения или снисхождения в нас нет. Недолготерпением к слабостям того брата или сестры мы показываем этим, что мы не составляем одно тело во Христе и что также мы не являемся порознь один для другого членами. Тогда какой же способствующий фактор сможет в нас выработать долготерпение к таковым людям? В послании апостола Павла Ефесянам 4 главе со 2 по 3 стих Дух Святой направляет нас к следующему. Читаем. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слово «снисходя» значит «снизойти», то есть «снизойти с положения более сильного», и слово «снисходя» в оригинале значит «поддержать», «подпирать». То есть вместо того, чтобы таковую слабую личность придавить своим недолготерпением, стремитесь поддержать с любовью, простить. Об этом также говорится и в послании Колоссянам 3 главе 13 стихе. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Снисхождение и долготерпение взаимно связаны. Этому способствует пример Христа, пример Его милости, пример Его прощения и Его любви. Божий план в нашей жизни и долготерпение. Иногда человек теряет терпение, думая, что Бог в чем-то опаздывает, а возможно и то, что Он совершенно забыл нас. Он медлит, не отвечая на наши молитвы и нужды. И в порыве ускорить Божий план в нашей жизни совершаем непростительные ошибки, а иногда даже в недолготерпении предлагаем Богу свой план нашей жизни. часто уподобляемся израильскому народу, который в претензии к Божьему плану в их жизни заявляет то, что дело их забыто у Бога. Исаии 40 глава, 27 стих. Там, где нам нужно согласно воле Божьей поторопиться, мы опаздываем. И там, где нужно не спешить, мы торопимся. Секретом своего долготерпения делится с нами псалмопевец Давид. Он говорит: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Псалом 39:2. Упование на Бога, вера в то, что Он обещанное им исполнит, является способствующим фактором нашего долготерпения в таковых ситуациях. Апостол Иаков призывает: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Будучи уверены в Его обетовании, которое является способствующим фактором долготерпению, таковые верующие могут сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20. Неблагоприятная обстановка и терпение. Есть случаи в нашей жизни такие, когда мы самих себя подвергаем всевозможным неприятностям. Конечно, это очень печальный факт человеческой жизни, был, есть и будет. Но еще хуже этого, когда человек, подвергнув себя всевозможным неприятностям, пробует вину всего этого свалить на других, а иногда даже и на Бога. Но есть случай, когда человек попадает в беду по вине других. Например, вспомните Иосифа, проданного братьями в рабство. Вспомните Давида, преследуемого Саулом. Очень часто мы в своей жизни встречаемся с неприятностями, подобными, с которыми встретился Иов. Но есть и еще одна причина, почему нам иногда приходится встречаться с трудными условиями жизни. А именно это тогда, когда мы дисциплинируемся в руках Божьих. И как мы знаем, во многих случаях теряется терпение. Неведение, почему постигло нас то или иное переживание, подталкивает нас к каким-то умозаключениям и чаще всего неправильным. Так, братья в преследовании, в рассеянии, как говорит нам апостол Иаков, неправильно судили о Боге, думая о Нем превратно, поэтому апостол их и поучает: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные! Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:16-17. Не поняв сути постигших испытаний, жена Иова сказала своему мужу: «Похули Бога и умри». Иова 2:9. «Доколе, Господи, мне видеть злодейство и смотреть на бедствия?» С таким вопросом обращается пророк Аввакум в одни страдания своего народа к Богу. Аввакума 1 глава со 2 стиха по 3. Но далее он добавляет: «На стражу мою стал я, стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Аввакума 2:1. А что же Бог говорит нам? И каким образом, чтобы в нас было терпение в данных ситуациях? Способствующим фактором терпению и долготерпению в таковых случаях является наставление Слова Божия о мужах веры далекого прошлого, их страданиях и результатах этих переживаний, как мы и читаем с вами. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 4 стих. Мы также знаем из Писания, что верующим во Христа все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Замысел братьев Иосифа — сделать ему зло. Но удивительным образом, после многих переживаний, Иосиф так сказал братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие 50:20. Нашему долготерпению способствует понимание еще одной библейской истины, а именно, что испытания даются нам по силам, а не сверх сил, как и написано. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. 2 Петра 2:9. Воистину, великий Бог и в данном случае печется о своих, своею силою, божественными способами, укрепляя их в долготерпении. Используем ли мы с вами все эти божественные ресурсы для укрепления нашего терпения и нашего долготерпения? А ведь Слово Божье призывает: «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Послание апостола Иакова, 5:7. Аминь.

0: Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Всем вам доброе утро. И как же замечательно, хочется сказать, что мы снова здесь. И не знаю, как вы, но для меня тоже очень ценно то, что мы собираемся здесь и славим Бога. Это правда. Я не понимаю тех людей, которые говорят, ну вот что-то в церкви скучно, там мне надоело, или там одно и то же, или еще что-то им кажется. Почему? Потому что если, я думаю так, что тому человеку, которому скучно здесь, наверное, на небесах тоже будет скучно, да? Потому что когда сердце исполнено поклонением Богу, восхищением Богом, да, то есть даже если рядом человек зевает, неважно, правда? Даже если песня там не так звучит, неважно. Вопрос в том, что поет наша душа, да? Поэтому дай Бог, чтобы мы действительно учились поклоняться Богу и делали это от всего сердца, любя Бога, да, и действительно восхищались им. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о поклонении Богу, и был хороший пример, образ, который мы читали в книге Откровения, это 4 глава, разбирали, и это был такой замечательный пример того, как можно поклоняться Богу, как на небесах поклоняются. Сегодня я хотел бы продолжить эту книгу, книгу Откровения, изучать или размышлять над этим текстом. Сегодня 5 глава. Пятая глава, она продолжает эту картину, которую мы видели в прошлый раз, картину поклонения. И сегодня мы тоже будем говорить о поклонении, но в прошлый раз или в четвертой главе мы говорили о поклонении, которое мы видели вокруг этого престола, где восседал Господь Бог, или его апостол Иоанн, который видит это видение, называет просто сидящий. Да? То сегодня мы видим, как в это место поклонения, да, входит еще одна личность, которому начинают тоже поклоняться. Начнем с самого начала. Пятая глава книги Откровения апостола Иоанна. И первый стих сразу прочитаем и остановимся. Апостол Иоанн говорит: «Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Итак, апостол Иоанн видит вот эту картину как сидящий, то есть Бог восседает на престоле, вокруг него, помните, давайте, кто вспомнит, что там в этой картине? 24 старца поклоняются, еще 7 духов там присутствуют, да? Еще? И еще животные. Какие? Собачки? Кошечки? Мы говорили с вами, что по всей вероятности это херувимы, да? То есть удивительные существа, странно выглядящие для нас. Ну вот они называются херувимами, да? И они вокруг престола поклоняются вот этому Богу, сидящему на престоле. И вот дальше апостол Иоанн говорит: «Я видел в деснице», то есть в руке у сидящего на престоле, «книгу». Книгу. Ну вообще в Библии мы видим несколько божьих книг. Как минимум, в книге Откровения есть там в конце, если дай Бог нам дойти до конца этой книги когда-то, то мы увидим, там есть несколько книг, разных книг, по которым Библия говорит, будут судимы люди. То есть у Бога есть разные книги, в которых есть информация о вас и обо мне. Я не знаю, как это, в каком виде выглядит это, но там есть эта информация о наших делах, то есть то, что мы сегодня делаем, хорошие, добрые дела. По этим книгам, по там, где записаны все наши дела, мы будем судимы, или все люди будут судимы. Это, можно сказать так, запись всех дел нашей жизни, да, по всей видимости. Есть также другая книга, кто вспомнит? Книга жизни, точно, книга жизни. В Библии много раз об этом сказано, что у Бога есть такая книга. В этой книге записываются кто? Спасенные, да, души, которые будут вечно царствовать или вечно жить на небесах, спасенные души. И вот здесь, в этом тексте, мы видим третий вид книги, да, или еще какая-то книга, которая здесь называется «Запечатанная книга». Запечатанная, закрытая. И этот сидящий, да, он держит эту книгу, которая, по всей видимости, эта книга означает план будущего. Того, что будет происходить в будущем. План или книга судеб. Может быть, так можно сказать. И здесь мы читаем так об этой книге, что написанное внутри и отвне запечатано семью печатями. Что значит? Ну, написанное внутри и извне. Вы понимаете, что в те времена, как выглядели книги, да? Что это было? Свитки, да, то есть такие рулоны папирус там или были разные в те времена, не знаю, как точно, из чего делалось, там, по-моему, из тростника, вот, такие рулоны, которые разворачивались, да, и вот так читали эту книгу, да, и если, как здесь написано внутри и отвне, то есть по всей видимости с двух сторон был текст, но как другие богословы говорят, что возможно здесь имеется в виду в этом тексте другое, что здесь в Библии стоит запятая, да, вот мы видим, что книгу, написанную внутри и отвне, потом стоит запятая и написано «запечатанную». И как, если вы знаете, что в оригинальном тексте нет запятых, то есть нет там знаков препинания, поэтому где здесь правильно запятую поставить, это вот вопрос. И вполне можно сказать так, что книгу, написанную внутри, запятая, и отвне запечатанную. То есть можно сказать, что она написана внутри, а отвне она внешне была запечатана. Можно и так сказать. То есть поэтому здесь трудно сказать, как это все на самом деле выглядело. Вот. Но мы видим здесь, что она была действительно запечатана. Вот это важно. Она была запечатана. Что это означает? Ну, мы с вами понимаем, что нечто запечатанное, да, закрытое, это означает, что означает некую такую секретную информацию, да, то есть то, что закрыто, скрыто, да, не для всех желающих. И, конечно, пытаясь понять, как это выглядело в те времена, то мы с вами знаем, что в те времена ставили такую сургучную печать, да, то есть расплавляли сургуч и ставили такую печать. То есть, другими словами, этот свиток как бы веревочками там или нитками перевязывался и расплавлялась вот эта сургуч и ставилась печать, то есть оттиск на этом расплавленном сургуче. И здесь мы читаем, что запечатано семью печатями. То есть можно сказать, что это был такой особый гриф секретности. Да? Предположить можно таким образом, что такой 7 уровней защиты, да? То есть 7 печатей стояло. Ну, по-современному можно сказать 7 степеней защиты. Да? У нас с вами есть такая поговорка, наверное, вы ее встречали. Тоже иногда применяется, говорят, за семью печатями. Да? Я специально посмотрел в интернете, как толкуют эту поговорку, и удивился, что нет ссылки на Библию. Ведь на самом деле эта фраза, она происходит из Библии, за семью печатями, то есть вот то, что мы читаем в Библии, отсюда происходит это выражение. И это означает, что это чрезвычайно важная информация, да, за семью печатями, то есть это что-то скрытое, тайное, то, что так просто не раскопать. Особый гриф секретности, да. Ну, если, опять же, вдаваться в историю, то говорили так, что 7 печатей, то есть несколько человек ставили свои печати или оттиски для того, чтобы гарантировать сохранность информации. То есть, другими словами, человек, если хотел прочитать эту книгу, то он должен был получить доступ от всех 7 человек. Да? То есть нужно было с ними договориться, с владельцами этих печатей, и тогда вот можно было прочитать эту книгу. А договориться с 7 это уже сложнее. Да? То есть нужно с каждым, то есть, суметь. То есть это такая защита от взлома. Можно так сказать, да? Еще такой момент здесь, что говорят, что по римским законам в те времена именно завещание, оно как бы запечатывалось семью печатями. Таким образом, как бы утверждая важность того, что там было написано. И Божий план, если мы видим в этой книге, был Божий план на человечество, да, на вот окончание истории человечества, то это тоже, можно сказать, своего рода завещание, да, которое имеет чрезвычайную ценность, важность и неизменность. Это невозможно изменить, да, это невозможно взломать, это невозможно нарушить или как-то повлиять на Божий план или судьбу, которую Бог предначертал. И, ну, мы с вами сегодня в современном мире слышим такие понятия, как хакеры, да, там, которые взламывают. Помните, как там обвиняли там наше правительство, которое там якобы взломало там или что-то сделало для того, чтобы в Америке избрали именно этого президента, да, что как-то вот эту информацию там где-то есть пути, как могут взломать, да, даже особо секретную информацию, особые там защиты, и то есть люди, которые умеют это взломать и повлиять на ситуацию, да, но вот здесь мы видим с вами, что это невозможно, да, то есть эти семь печатей, которые невозможно было никак нарушить, да, и повлиять на содержание этой книги. И дальше второй-третий стих здесь сказано: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Ну, ангел сильный. Как вы его представляете, не знаю. Большой, огромный, такими мышцами или что. Знаете, на древних репродукциях или картинах иногда рисовали таких ангелочков в виде пухлых маленьких детей с крылышками. Конечно, это неправильный образ, потому что ангелы – это действительно сильные Божьи существа. И здесь особо сильный ангел, да, который провозглашал и говорил такие слова: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее», или там посмотреть в нее, да? То есть нужен был некто, кто имел бы особый, высочайший доступ секретности, да, что настолько высокий уровень доступа, чтобы открыть эту книгу. Тот, кто ставил эту печать на книгу, он обладал высокой властью, и этих семь печатей, да, это можно сказать, семь было личности, да, и снять печать мог тоже только тот, кто обладал не меньшей властью, и тем более в отношении всех семи печатей. И посмотрите, здесь ангел говорит, что и никто не мог это сделать. Ну, здесь на земле, под землей, это как бы понятно, потому что, ну, кто здесь достоин на земле, да? Но посмотрите, даже на небе, мы читаем, что ни на небе даже не нашлось никого, кто был бы достоин. Можно сказать, самые удивительные, самые святые существа, херувимы, серафимы, которые всегда присутствуют вот буквально в особой близости с Богом, они окружают Бога, они, это их назначение, быть святыми, быть всегда в присутствии Бога. Там им некогда согрешить, у них даже нет возможности согрешить, быть всегда в присутствии святого Бога. Но вот это, наверное, самый достойный, или ангелы еще какие-нибудь, может быть. Но посмотрите, даже на небе не нашлось никого, кто был бы достоин. То есть уровень власти, уровень положения, уровень достоинства всех существ был значительно ниже того уровня, кто мог бы вообще открыть эту книгу. И посмотрите, апостол Иоанн дальше говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». И Иоанн говорит о себе, что он много плакал. Почему? почему его так тронуло, почему это так его сильно зацепило, что он плачет. Ну, можно было бы представить его, вот и ваше, наверное, если бы вам бы эта картина рисовалась, наверное, для всех нас было бы это особо любопытно. Ух ты, какая-то запечатанная, особо таинственная книга. Представьте себе, вы зашли в библиотеку, и там есть книга, которая закрыта, запечатана. Вы ее не можете открыть, и все говорят, это особая секретная книга. Что бы вы ощущали? Ух, что же там такое? Ну что же там такое? Как бы интересно было хоть чуть-чуть заглянуть туда. Да, что же там такого? Ну что такого может быть особо-особо секретного, да? Но плакать из-за этого я не знаю. Ну просто любопытство. Ну да, огорчение, наверное, было бы, что ну вот ты никак не можешь, ты, тебе не дано это право открыть эту книгу. И даже если бы мы знали, что ну, нет такого человека, который имеет как бы власть открыть эту книгу, ну было бы огорчение, наверное, ну, до такой степени, как здесь Иоанн, мы читаем, даже плачет. Мне кажется, здесь нечто большее его огорчило. И мне кажется, что это огорчение или плач его, да, сокрушение такое, оно происходит от осознания контраста величайшей Божьей святости и остального несовершенного и тварного мира или творения Божия. Иоанн, возможно, плачет от того, что он понимает, что Бог оказывается недостижим. То есть есть нечто, что вообще недостижимо никому. Знаете, мы все стремимся быть достойными, да или нет? Мы стараемся как-то быть более-менее, как-то стараемся вести поступки какие-то, для того, чтобы ну, как-то какой-то авторитет и достоинство, чтобы нас уважали и так далее. И мы обижаемся, если нас называют недостойными, да, если нас обвиняют или там говорят что-то нам нехорошее, что вот мы на самом деле не такие. Достоинство может быть разным, да, и по отношению к разным вещам. Но когда мы смотрим на Бога, то мы все недостойны. Даже самый достойный человек или даже самый уважаемый человек, самый человек, кто, ну, можно было сказать, безупречный или человек, которого, ну, все уважают. Но даже этот человек, он тоже недостойный, когда мы видим Бога и ставим человека по сравнению с Богом или даже вот в отношении этой книги. То есть это должен быть какой-то человек особо достойный, особо святой, чтобы он мог открыть эту книгу. И апостол Иоанн здесь, ну, вот эти слезы сокрушения, смирения, разочарования какого-то, огорчения, что сколько бы ты ни старался, сколько бы ты ни пытался достичь какого-то достоинства, да, или достичь Бога, у тебя все равно это не получится. Бог по-прежнему недостижим. Нет никого достойного. То есть представьте себе, на протяжении всей истории человечества множество людей, которых мы назвали, может быть, бы даже гениями, или как у нас там есть, ну, в православной, католической церкви, там целый сон этих святых, да, святых людей, которые, о, это там вот тот человек, о, это святой там этот, о, это, да. На протяжении всей истории человечества никто, ни один человек не смог стать достойным. И вот тут вопрос, что, а можно ли тогда вообще это достичь? Это вообще возможно? Быть достойным. И вот, наверное, плач от того, что получается, сколько бы ты ни старался, вот вы же стараетесь не грешить, да? Да? Мы стараемся как-то вот что-то делать, быть хорошими людьми, мы хотим как-то людям добро нести. Стараемся, как-то посвящаем себя чему-то, чем-то жертвуем, да? Ради кого-то, ради чего-то. И казалось бы, ну вот заслуги, да, вот когда-то, может быть, кто-то оценит твои заслуги и скажет, вот был человек, да, и у Бога там вот достоин, да. И вот получается, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, сколько бы ты себя ни растрачивал, ни служил другим людям, ты все равно не будешь достойным. И может быть, вот в этом было огорчение Иоанна, что оказывается, это невозможно. Твои усилия бесполезны. И это сразу опускает руки, да, что... Но посмотрите, этот один из старцев, он им говорит ему, не плачь. Не плачь. Знаете, слезы, ну, они всегда слезы безнадежности, да, когда мы в пике оказываемся, когда мы понимаем, что ну, ничего невозможно дальше. Да? И вот это слезы, когда у тебя слезы отчаяния, что все, невозможно. Это нереально просто. Ну, слезы у нас часто возникают от того, что мы просто не знаем. Потому что у Бога есть решение всех тупиков, выход из всех тупиков. Да? У Бога есть решение на все проблемы. И мы часто плачем от безысходности просто потому, что не знаем, что можно сделать или как можно выйти из этого. И вот здесь апостол Иоанн тоже, он просто не имел полной информации, он не знал определенных вещей, о которых дальше ему как раз открывается. И вот этот старец говорит, не плачь. Подожди, есть надежда. Есть нечто. И посмотрите, вот здесь на сцену, да, выходит удивительная личность, которая превосходит любое творение, любых ангелов, любого существа, которое под землей, на земле, на небесах, во всей вселенной. Он больше, он выше, он достойнее, и он единственный достоин. Только он достоин. Только Он. Кто это? Иисус Христос. Вот здесь мы видим эту личность. Иисус Христос, которому здесь совершается поклонение. И здесь сказано о Нем так. Тоже удивительные вещи. Смотрите, сказано, не плачь. Вот, посмотри, лев из колена Иудина. Лев. Ну, лев, мы уже говорили с вами. Это символ, да, означает царское достоинство, да. Лев. Мы, само слово лев уже внушает такую вот непобедимость, превосходство, сила, да, царство. И мы с вами знаем, что лев – это хищник. Хищник, который может отнять любую добычу у другого хищника, да. Вот лев, Иисус Христос, отнял добычу у сатаны, да. А кто был добычей у сатаны? Мы с вами, люди. Сатана нас захватил в свой плен, но Библия говорит, что лев пришел, вот этот Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола и отнять добычу, да? И он выкупил нас, он забрал нас под свою защиту. Но посмотрите, удивительная вещь, такая парадоксальная, которую мы видим здесь. Обратили на это внимание? Что Иисус Христос называется львом. И вот апостол Иоанн, где этот лев? Да, и вот выходит эта личность, и кого Иоанн ожидает увидеть льва, а кого он видит? А видит агнца. Подожди, лев или агнец? Кто же это? Почему агнец? Вот удивительная вещь, которую мы здесь видим, да, друзья? Ягненок, закланный, жертвенный ягненок с достоинством льва. Ягненок, который оказывается сильнее льва. Ну, ягненок, кто из вас видел ягнят? Которые беззащитные, слабые. Что может ягненок? Он даже убежать не может от хищника, да? Он, когда его там режут, там этих овец, написано безгласен, то есть безропотный. И вот этот ягненок, он может быть сильным, он может победить, он может кого-то преодолеть, он может быть самым сильным и самым достойным. Но посмотрите, именно здесь мы видим вот этот образ, что именно агнец становится сильнее льва, да, в образе льва или в достоинстве льва. Что это означает? Это означает, что смирение, кротость, жертвенность, это превосходит вот ту гордость, напыщенность, которая есть сегодня у людей, которую нужно сегодня, как люди говорят, да, чтобы достичь чего-то в мире, нужно быть сильным, да? А сильным означает что? Идти по головам, растолкать всех, да? Урвать себе кусок. Вот тогда ты победишь, вот тогда ты дойдешь, вот тогда ты станешь кем-то. Так или нет? Так мир этому учит, да? Ты должен быть хищником, да, в этом мире хищном, да, в волчьей стае, что нужно? По волчьей жить, то есть быть тоже волком там или хищником. Друзья мои, но вот здесь образ Агнца говорит о том, что вот кротость, смирение, да, самопожертвование, да, вот это превосходит все другие, там, гордость и так далее. Этим можно победить то, что невозможно, может быть, победить. И дальше еще об этом сказано, о Христе сказано, что Он из колена Иудина и корень Давидов. Ну, первое здесь, Он из людей. Вот это тоже удивительная вещь, да? Здесь подчеркнуто, с колена Иудина, то есть там, оттуда, с этой грешной земли. Ну как может с этой грешной земли быть нечто достойное? Не может быть. Как? Неужели среди людей может быть кто-то святее и превосходнее вот тех ангелов и херувимов, этих святых там существ небесных? Ну неужели? Но здесь это подчеркивается, потому что именно из людей. И для чего это подчеркивается? Для того, чтобы мы с вами понимали, что Иисус Христос, как в Библии сказано, первенец. Он идет впереди. Мы можем, Он протарил нам дорожку. Он святой, и Он ведет нас к этому же самому призванию. Он из нашей среды, Он стал человеком для того, чтобы нас, людей, привести туда. Поэтому здесь и сказано, подчеркнуто это, что Он из колена Иудина, то есть из конкретных, то есть рода человеческого. Но здесь еще интересный момент сказано, что корень Давидов. Вы не задумывались об этом? Почему сказано корень? Вообще-то у пророков об Иисусе Христе сказано, что Он отрасль или ветвь Давида. Ну, то есть, вы понимаете, да, растет там деревце, и вот ветвь, да, то есть, вот как у нас родословно дерево рисуется, да, там родоначальники дерева, да, и вот там пошло, размножились там потомки, и вот какая-то веточка, да, вот. Но здесь почему-то написано корень Давидов. Почему корень? То есть начало самое. Я думаю, что вот здесь как бы наконец открывается истина о том, кто такой Иисус Христос. Если до этого о нем сказано, что он отрасль, он ветвь, он потомок Давида, на самом деле он оказывается совсем не потомком, ну потомок по человеческой линии, но он на самом деле тот, от которого все. И Давид тоже от него. То есть он оказывается намного более, да, больше, чем то, что о нем люди думали, что он не просто человек, он начало всего, он есть альфа и омега, он корень, да, то есть от него все происходит. И здесь еще одна важная вещь, которая сказана об Иисусе Христе. Корень Давидов, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, и сказано, он победил. Вот это главное и единственное достоинство. Почему он стал достойным? Потому что он победил. Потому что он стал победителем. Ну, мы с вами выбираем достойных людей из числа тех, кто нам нравится, наверное, кто говорит правильные слова. Вот у нас там, когда выборы куда-то на какие-то должности, мы выбираем людей, которые говорят хорошие вещи, которые выглядят так соответствующе, да, достойно, как мы говорим, да, которые там правильно какие-то вещи делают, кто много знает, может быть, кто имеет мудрость, да, кто умный очень, образованный, ну, как еще что-то, да, кто внешне, может быть, впечатляет. Но посмотрите, здесь сказано о том, что его главное достоинство – это то, что он победил, он победитель. Конечно, мы с вами понимаем, что главная сила, противостоящая Богу, это сатана и его силы, да, вражеские силы, духовные силы, бесы, демоны и во главе с сатаною, они противостоят Богу. И вот Иисус Христос, Он победил эти силы врага во всей вселенной. Это значит, что Он вел определенную войну, и Он выиграл эту войну, Он стал победителем. Давайте немножко отвлечемся, как бы, или остановимся на этом. Какова была война Иисуса Христа? Вот что сделал Христос? Ну, что Он преодолел? Где Он? В чем победил конкретно? Ну, помните, когда Иисус Христос родился через Деву Марию, да? Помните, наверное, сатана в тот момент заподозрил неладное, как мы говорим, да? То есть мы же знаем с вами, что для сатаны тайной являются Божьи планы, да? И Бог, когда воплотился в лице Иисуса Христа, да, сатана всполошился. Что-то происходит, как? Как это, Божий Сын? Тут что-то Бог задумал, да? То есть, и он начал, что, мы помним первый момент, это когда он пытается уничтожить этого младенца, да, там погибли много других детей, да, из-за того, что Ирод там, через Ирода он пытался уничтожить, но Бог защищал младенца. Потом, когда Христос уже выходит на служение, мы видим с вами, что Он наступает на все силы вражьи. Помните, о Нем сказано, что Его цель – разрушить дела сатаны. И Он стал проповедовать, Он вышел на служение, стал являть чудеса. Помните, одержимые бесами освобождались, да? Больные исцелялись, грешники обращались, и сатана ничего не мог сделать. Он только отступал, потому что Иисус обладал этой властью. Помните, даже имя Иисуса, оно обладало властью, что даже имя Иисуса, от имени Иисуса сатана уже трепетал. В нем была вот эта особенная сила. И посмотрите, сатана все время пытается остановить Иисуса на его пути. Давайте увидим такие моменты, как он это пытался сделать. Помните, когда священники, эти религиозные люди, которые, казалось бы, должны быть на Божьей стороне, но они, помните, ополчаются против Иисуса, они исполняются злобы. Сатана это делает, да, то есть пробудил в них эту зависть, ревность, и они исполняются злобы. Кто такой Иисус? Тут выскочка, тут проповедник, нужно его уничтожить. Дальше они пытаются его поймать на словах. Помните, они подстраивают всякие ситуации, чтобы поймать его, чтобы он там сказал что-то не так, да, и обвинить его в неправильном богословии. А они, в конце концов, накопали на него компромат. Помните, нашли лжесвидетелей, да, которые там якобы Иисус что-то говорил. В конце концов, там мы видим, что сатана через Петра апостола приходит к Иисусу. Помните, да? И сатана ему, к Петру обращаясь, говорит: отойди от меня, сатана, да? Потому что даже через Петра сатана пытался повлиять на Иисуса. Иуда, да, один из учеников, один из самых близких, стал фактически предателем, да? Сатана, помните Гефсиманский сад, когда Иисус молится? Весь ад фактически обрушился на Иисуса. Иисус вел эту битву, войну, когда духовную войну, да, когда сатана противостоял ему, пытался его заставить уйти с этого пути, прервать свою миссию, да, прекратить то, что он делает. Физические страдания, избиения, пытки дальше, да, моральные издевательства, плевки, насмешки. И даже когда он висел на кресте, помните, разбойник ему говорил: если ты сын Божий, сойди со креста. Да, там, или другие люди говорили это, да, что сойди со креста, зачем ты тогда здесь, да, если ты такой праведный. И все вокруг говорило о том, что уйди с этого пути, перестань это делать, не надо этого совершать, да, оставь это дело.

жизни нигде мы не видим, чтобы Иисус дал слабинку, чтобы Иисус засомневался, чтобы Иисус сказал, как это иногда может у нас быть у служителей, сказать: а, ну раз так, то зачем мне это надо? Что, мне больше всех надо, что ли? Я пойду, буду заниматься своими делами. И знаете, вот то же самое можно сказать сегодня о служителях или служащих Богу людях. Я хочу сказать к тем, кто служит на разных уровнях в церкви для Бога. Все мы совершаем ту же Божью работу. Все мы находимся на этом же пути, идя по следам Его, как Библия говорит, да, по следам Иисуса Христа. И сатана ополчается на тех, кто служит Ему. Запомните, что он делает, сатана делает то же самое. Он тоже пытается извратить слова праведных людей, да, клевещет, да, и перед Богом, там Библия говорит, клевещет, да, и перед людьми. Он пробуждает людей на предательство. Он находит лжесвидетелей тоже, которые знают якобы факты какие-то, да. Он может говорить даже через очень близких людей, как через Петра, да. Он пытается навязывать всякие мысли, чтобы увести с пути служения. Зачем тебе это надо, да? Что, ты больше тебе, больше всех надо? Посмотри, ты самый святой, да ты вообще самый посвященный, да. Никто не посвящен, ты самый посвященный. Чего ты сильно так стараешься? Да это вообще никто не ценит, перестанет это делать, да, и так далее. Искушение сойти со креста, все бросить. И если даже мы настроены решительно противостоять сатане, как это, ну, мы духовные же люди, мы же понимаем, что сатана противостоит нам, то сатана будет искать хитрые пути, чтобы увести нас с пути Божьего служения, заставить сойти со креста. И, друзья мои, мы должны с вами понимать, что служение Богу – это крестный путь. Это крестный путь. И если вы однажды оставили служение, это значит, вы сошли со креста. Христос не сошел со креста. А если вы оставили служение, потому что кто-то вам сказал что-то такое, да, и вы сказали: ах, ну раз так, или кто-то смутил вас чем-то, или что-то вас смутило, или какие-то мысли вам сатана навязал, и вы сказали: а, ну да, ну что, зачем тогда? Я не буду это делать. Вы сошли со креста. Вы не сможете быть победителем, если вы поверите всей той лжи или всем тем словам, которые сатана направляет в вашу сторону, чтобы заставить вас оставить то, что вы делаете. Если вы хотите быть достойным, подобно Христу, нужно продолжать идти этим путем. Ну и дальше, обращаясь к следующим стихам этой главы, мы читаем 7 стих. «И он пришел и взял книгу», то есть Агнец, «пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И здесь момент, который мы сразу тоже видим, что старцы и животные поклоняются кому? Агнцу. Подождите. Ведь Библия говорит, что мы должны поклоняться кому? Помните 10 заповедей? Первая заповедь говорит, кому мы должны поклоняться? Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Все. Только Богу. Почему тут еще кому-то нужно поклоняться? А здесь мы видим, что поклоняются. Тем более тому, кто из людей пришел. Как можно поклоняться человеку? Ведь это нарушение заповеди Божьей. И это что означает? Если они реально поклоняются Агнцу, да, это означает что? Что Агнец равнозначен сидящему на престоле. Это значит, он равен Богу. И кто-то пытается сегодня опровергнуть и говорит: ну, Иисус, он, ну что, он не совсем Бог, он так, Бог с маленькой буквы, он там божок, он еще что-нибудь, ну как-то так, принизить его роль. Ничего подобного, посмотрите, он равен этому сидящему. Он такой же достойный, да? Потому что ему так же поклоняются, как самому Богу. И мы видим, что эти 24 старца пали пред, да, Агнцем, имея каждый гусли. Что такое гусли? Кто из вас видел гусли? Ну, здесь буквально, на самом деле, не гусли, тут кифара. Есть такой тоже инструмент, это струнный щипковый инструмент, там в нем где-то 3-8 струн, может быть, вот так. Похож на лиру, ну, представляете, приблизительно, хотел картинку, забыл вам показать, что...

может представлять себе гусли. Знаете, я как музыкант, ну и вы, наверное, тоже как люди, живущие в современном мире, наверное, вот немножко имеющие отношение к музыке, вы, наверное, задались бы такими же вопросами, какими задался я. Я вам перечислю те вопросы, которые я задал здесь. А почему именно гусли? Почему не гитара? У нас тут много разных интересных инструментов, вообще существует много. А? Да при чем тут не было? Это видение будущего. Почему не гитара, там, не клавиш? Я, например, играю на клавишных инструментах. Мне нравятся больше не вот эти струнные, а клавишные. Я бы, например, там синтезаторы поставил. Пианино. Другой вопрос. Что, Бог не современен? Он предпочитает вот такие старинные инструменты? Или там гусли, это какой-то, может быть, особый такой духовный инструмент, а есть вот такие недуховные инструменты. Да? Вот некоторые тоже пытаются разделять. Вот это духовный, это не духовный инструмент. А вот гусли, это, наверное, такой особо духовный инструмент. Вот надо его обязательно заиметь в церкви и тоже играть. Почему? Это же духовный инструмент. Если это видение будущего, то почему нет этих современных инструментов? Или какой стиль музыки там был? Классика, может быть, или, ну, судя по струнным там, может, это вообще была там мандолинка, там, как они называют у нас? Балалайка, вот. Народные, наверное. Вот Богу нравится, видимо, стиль народных таких вот инструментов, да? Чувствуете, ну, так вот, чисто человеческий критический взгляд. Мы видим здесь, что Иоанн видит как бы гусли, но он растолковал это как гусли, он видит струнный инструмент, может, вообще там гитара была или скрипка, он это, ну вот что-то вот похоже на гусли, вот он поэтому назвал гусли, он знал только гусли. Вообще, друзья мои, конечно, это вопросы, которые пустые, наверное, потому что здесь суть не в этом совершенно, а суть в символе. Это символ. И почему символ? Вот мы видим дальше то же самое. Смотрите, здесь не только гусли были в руках их, а что еще? Золотые чаши с фимиамом. Фимиам, то есть такое благовонное курение, да, или кождение, это фимиам, да. В храме использовались, и сегодня вот православные тоже кадят, да, вот всякое. То есть это по образу, вот что фимиам вот в этих чашах, да. И это означает молитвы верующих, молитвы святых. И опять же тут можно вопрос задать, а что, молитвы выглядят как дым? То есть, когда мы молимся, так вот, смотришь, дымок пошел. Значит, человек молится, да. Так, что ли, на самом деле? Ну, если там через какой-то спектр посмотреть, каким-то прибором и видеть, как эти дымок идет, да, сейчас глазами не видим, а на самом деле это дымок. И вот он там где-то, можно его собрать в сосуды, вот в золотых чашах, это все собирается. Ну, вот опять же такое буквально, да, вот. Ну, на самом деле, вы понимаете, что это так смешно, потому что нужно понимать это не буквально. Ну, представьте себе, Иоанн, или так сказать, Богу нужно было нарисовать эту картину, да, Иоанну. Как показать невидимые вещи? Как показать молитву? Да? И вот здесь эти образы применяются для того, для чего? Чтобы Иоанн понимал, соотносил это с теми невидимыми вещами, да, чтобы можно было как-то понять. Поэтому я не думаю, что мы должны вот так толковать, может быть, докапываться или задавать те вопросы, которые я сегодня озвучил. Я хотел бы здесь обратить ваше внимание на следующее. Вот если вот такое поклонение, которое мы здесь читаем, оно правильное, то тогда вопрос, как мы сегодня должны поклоняться. Давайте соотнесем. В чем должно выражаться поклонение Богу? Здесь три вещи. Мы видим. Первое. Написано «пали пред ангцем». То есть склонение тела. Знаете, я вырос в такой церкви, где на молитве, в общем, когда церковь молится, то есть, ну, конечно, это было по желанию, но многие люди склонялись на колени, действительно становились на колени и молились на коленях. У нас как-то это не принято. С самого начала мы не вводили такую традицию или такую форму. Но, знаете, мне это очень нравится. И, может быть, даже я хотел бы, чтобы мы чаще склоняли. Ну, может, у нас пол грязный, можно объяснить, там, может, одежда запачкается, как-то еще что-нибудь мы можем причины найти. Но на самом деле склониться перед Богом. Я не знаю, может быть, дома. Склоняйтесь ли вы дома перед Богом на колени? Потому что вот здесь написано «пали пред ангцем», да, склонились. Знаете, и
сегодня более модно, может быть, прославлять или поклоняться Богу в другой форме. Руки поднять. Вот прославление. Если ты руки не поднимаешь, ты не прославляешь Бога. Вот есть даже такое понятие, да? Вот, то есть, как же правильно? Вот если уж говорить о правильном положении тела, да, если уж там спорить, нужно поднимать руки во время поклонения, там, прославления Богу. Да не руки надо поднимать, а склонять колени. Вот что правильно, если уж говорить, брать образ поклонения небесный. И склонение тела – это символ глубокого смирения. Конечно, мы можем склониться на колени, но сердце наше может оставаться в гордости. Согласны? Или наоборот, мы можем не склоняться на колени, а продолжать стоять, но в глубоком смирении перед Богом. Согласны? Поэтому, конечно, форма тела, она не настолько важна. Важнее то, что внутри. Тело, выражение, это только отображение того, что внутри. Но запомните одну вещь, да, которую мы здесь видим, что нельзя поклоняться Богу без смирения. Нельзя перед Богом стоять в какой-то гордости, в своих каких-то утверждениях, да, в требованиях каких-то там. Да. Очень важно следить за своим сердцем, когда мы поклоняемся Богу. Пали пред ангцем, то есть это глубокое смирение перед Богом. Вторая вещь, которую мы здесь видим, это гусли, опять же, музыкальные инструменты, то есть песни и музыка поклонения. Знаете, Бог создал нас с вами способными петь. Вы задумывались над тем, что никакое животное, по-моему, не умеет так петь, как человек все-таки, да? Ну, какой-то там звуки, там соловей может петь, да? Но это все не то. Вот все-таки человек, посмотрите, гармония звуков, да, вот это осознание творчества в плане музыки, это нечто невероятное, что может делать только человек, сочинять произведения, строить эту гармонию. Никто больше на это не способен. Музыка обладает огромнейшей силой. Знаете, я время от времени просто иногда просто душа хочет чего-то такого. Сажусь на дом, у меня там пианино есть и синтезатор небольшой. Просто начинаю играть. И знаете, не какие-то песни. Я не очень люблю там играть существующие песни. Я люблю просто, как это говорят, импровизировать. Вот просто играешь то, куда у тебя пальцы ведут. Играешь то, как у тебя душа тебя несет. И знаете, вот это вот, ты пытаясь выразить то, что внутри, или даже наоборот бывает, просто пытаясь что-то выразить, оно вдруг у тебя внутри что-то начинает появляться. Это необыкновенная вещь, когда у тебя душа начинает петь, да, и когда бывает, а вскакиваешь, прям у тебя внутри аж все ликует, да, почему? Потому что музыка что-то сделает с тобой необыкновенное, да, правда? Ведь бывает, послушаешь классную песню, ух, просто невероятно, да? Инструмент, потом тело поет, потом душа и потом дух. И вот здесь я хочу, чтобы мы с вами тоже задумались, а что происходит с нашим духом, когда мы поем песни на богослужении, например? У нас может петь душа. Мы говорим, какая классная песня, да, о, эмоции, чувства зашкаливают. А дух? А дух все-таки, он цепляется не просто музыкой, а смыслом, да? Когда мы поем песню и понимаем, о чем эта песня, вот тогда цепляется дух, и тогда что-то происходит с нашим духом. Поэтому задумывайтесь об этом. Когда вы слышите какое-то пение, оно может восхищать вас своей гармонией и всего лишь, и просто касается вашей души. Это тоже хорошо, тоже хорошо. Но все-таки главная цель, чтобы наш дух воспевал Господу, да? Когда мы действительно в духе начинаем славить Бога, поклоняться Богу, восхищаться Богом, а не просто песней. И третий момент – золотые чаши с молитвами. Да? Молитва – это тоже способ поклоняться Богу. В молитве мы выражаем то, что думаем, чувствуем, то, что осознаем. Кто не умеет молиться, тот, наверное, не знает Бога, да? Потому что когда ты в присутствии Бога, тебе хочется славить Бога в молитве. Ну и в заключение мы читаем здесь, что 9 стих. «И поют новую песнь, говоря...» Песня. Смотрите, какая песня, какую песню пели на небесах. Там были такие слова. Музыку мы не можем, к сожалению, услышать, но какие были слова? «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть песня отображает факты, истину, или как мы можем сказать, истинное богословие. Да? Песня провозглашает, утверждает какие-то вещи. Хотели бы вы оказаться вот на том богослужении и услышать эту песню?
Я мечтаю, как, что там за мелодия, как это все звучало, как это вот. Мы видим только лишь смысл или текст этой песни. И здесь поется о достоинстве Агнца. Ты был заклан, то есть ты стал жертвенным Агнцем, да, в этом его достоинство. Он взял наши грехи на себя. Он кровью искупил нас, то есть заплатил великую цену нашего спасения. Ведь посмотрите, многие великие люди достигали своего величия, убивая других людей, проливая чью-то кровь. А Иисус Христос достиг этого величия, пролив столько свою кровь. Он сделал нас царями и священниками. Посмотрите, Он дает нам вот это достоинство. То, кем стал Иисус Христос, царем и священником, Он нас ведет к этой же славе. Он такое же достоинство хочет передать и нам с вами. Поэтому помните об этом призвании. Не опускайтесь ниже. Помните, что у нас есть тоже достоинство, которое дарует нам Иисус Христос. Ведите себя с этим достоинством. И дальше мы читаем 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Многие ангелы, посмотрите, да? Кроме животных и старцев, там были другие миллионы ангелов. Все они собрались, чтобы поклоняться Агнцу. И написано, достоин принять, то есть вот эти атрибуты перечислены, которые присущи Богу, они становятся присущи и этому Агнцу, он достоин всего этого. 13 стих, и всякое создание, находящееся на земле, на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили, аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Посмотрите, всякое создание на небе и на земле, и под землею, все они тоже славословили и говорили вот эти слова, превозносящие и Бога, и Агнца. Все воздавали славу Агнцу и сидящему. Пение и славословие, провозглашение славы. Знаете, я как-то вспоминаю историю в деревне. Пришел один неверующий сосед в христианскую семью, и они сели кушать и пригласили его к столу. И перед столом говорит, давай помолимся. И помолились перед едой. И этот неверующий сосед спрашивает, а что у вас всегда, все здесь молятся? И маленький мальчик ему сказал, да нет, не все, говорит, у нас хрюшки там только не молятся. Посмотрите, все живые существа, все разумные существа поклоняются Богу. Если у тебя есть мозги, если ты разумное существо, ты должен тоже славить Бога. Потому что Он создал тебя. Иначе кто ты тогда? Потому что это разумно, потому что это правильно, потому что Он достоин этого. И в заключение несколько мыслей. Именно Христос – ключевая личность, которая определяет наше спасение. Посмотрите, множество людей пытались сделать историю, влиять на историю, но никто не может управлять историей или будущим, только Бог. В Его руках книга, в руках Иисуса Христа план будущего и план твоей жизни, твоей судьбы. Только Христос достоин открыть книгу и определить нашу судьбу. Мы Ему можем, и Он достоин, чтобы мы Ему поклонялись. О чем мы должны помнить, когда приходим на богослужение? Что вся вселенная поклоняется Богу, и мы тоже должны поклоняться Ему. Не формально, не просто потому, что так нужно, а действительно от сердца. Второй момент, что славь Бога тем, что тебе дано. Прославляй всем, что у тебя есть. И когда ты славишь Бога, помни о том, что твоя хвала, она возносится туда, на небеса. Ее слышат там, твой голос слышен на небесах в присутствии Бога. Мы видим, что апостол Иоанн видит и понимает, что все славят Бога. То есть туда слава доносится на небеса. Помни о том, что твои молитвы драгоценны, что они там, в золотых чашах у Бога. Бог ценит это. Любая твоя, даже самая тихая, скромная молитва, она услышана Богом. Она там, в этой золотой чаше, у Господа. Поэтому продолжайте молиться и не унывайте. Если не слышите ответов, это не значит, что Бог не услышал. И помните о том, что служение Богу – это великая честь. Правда? Это
великая честь. Давайте сейчас поклонимся Богу, предстанем перед Ним и поклонимся Ему. Воздайте Ему славу в простых словах, но Бог слышит звуки или мелодию твоего сердца. Бог знает, что в твоем сердце, насколько трепещет твое сердце в присутствии Бога. Поклонись Ему и прославь Его, ибо Он этого достоин.

0: Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты достоин, достоин всей славы, всей вселенной, когда воспевает Тебе вся вселенная, Ты достоин. Иисус Христос, благодарим Тебя за то, что Ты стал для нас этим жертвенным агнцем. Ты искупил нас кровью Своей и призвал нас к этому великому призванию быть царями и священниками. Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты продолжаешь действовать в нашей жизни и совершать нашу судьбу. Ты продолжаешь трудиться в нашем сердце и над нашим характером для того, чтобы мы тоже стали победителями и оказались в Царстве Твоем вместе с Тобою. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты совершаешь здесь. И мы хотим, чтобы наши сердца всегда были наполнены славой, поклонением, настоящим поклонением Тебе, нашему Господу. Сейчас мы воздаем Тебе славу и честь, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Когда Виталий говорил, что на небе хорошо бы узнать, какую мелодию они пели, я подумал, а мы-то знаем мелодию той песни. По крайней мере, мы ее поем. Ну, наверное, на небе у Бога своя будет. Но я предлагаю спеть ту песню, которую мы, думаю, самое место и время этой песни. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати».

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Сегодня миллионы людей празднуют Рождество. Словарь русского языка издательства Академии наук СССР определяет Рождество следующими словами. Рождество – это христианский зимний праздник, посвященный рождению мифического основателя христианства. Такое определение, конечно, не новость. Ведь это официальная точка зрения в вашей стране вот уже 60 лет. Но давайте посмотрим в первоисточник, в Евангелие, откуда мы получили сведения об Иисусе Христе. Что говорит Евангелие о рождении Христа? Авторы двух книг, Евангелие от Матфея и Луки, дают нам исторические данные относительно этого. Матфей пишет, что Иисус родился в городе Вифлееме в Иудее. Имя его матери Мария, приемного отца Иосиф. Иисус родился во дни царя Ирода. 2 глава, 1 стих Евангелия Матфея. Через некоторое время в Иерусалиме явились мудрецы из восточных стран, от которых Ирод, царь, узнал о рождении, как он считал, претендента на его престол. После того, как эти мудрецы ушли из Вифлеема, Ирод приказал избить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях. Таким образом, он освободился от предполагаемого претендента, как он предполагал. Перед избиением младенца в Вифлеем, однако, отец Иисуса с семьей ночью ушел в Египет, где и оставался до смерти царя Ирода. Евангелист Лука дополнительно сообщает, что Иосиф и Мария были жителями галилейского города Назарета. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Все пошли записываться по месту своего происхождения. Пошел также и Иосиф из Назарета в Вифлеем, и с ним его беременная жена Мария. Когда они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Что говорят об этом времени другие исторические данные? В конце прошлого столетия трое археологов, каждый из них с ученой степенью доктора, производили раскопки в районе Среднего Египта. Их имена – Хант, Гренфелл и Хогарт. Они употребили много усилий для того, чтобы раскопать одну из гробниц в Тептунисе, и к великому своему разочарованию в этой гробнице нашли только мумии крокодилов. Один из рабочих случайно разрубил одну из мумий, и оттуда выпали древние папирусы. Крокодилов начинили бумажными отбросами. Записи на этих папирусах относились ко времени последнего столетия до нашей эры и первого столетия нашей эры. Дальше я цитирую Клиффорда Вилсона, многолетнего директора Австралийского института археологии и профессора университета в штате Саут-Каролина. Цитата. «Из этих случайных записей стало видно, что в правлении Ирода Великого по приказу кесаря Августа была сделана перепись населения. Все должны были вернуться в места своего происхождения, и это включало всех жителей Римской империи. Этим объясняется и путешествие Иосифа в Вифлеем, где и был рожден Иисус. Квириний оказался высоким государственным чиновником, правящим в Сирии во время двух переписей. Некоторые ученые заявляли, что запись, сделанная евангелистом Лукой, была неправильной. Но это только казалось так по той причине, что, оказывается, Квириний занимал пост губернатора Сирии несколько лет позднее, после рождения Христа. Доктор Хант, производивший раскопки с другими в Египте, говорит по поводу этого следующее. «Наше знание относительно периодических переписей населения мы получили благодаря этим папирусам». Конец цитаты Клиффорда Уилсона. Хант и Гренфелл совместно сообщают, опять я цитирую их,
заключение, к которому ведут данные следующие. 14-летний цикл переписи населения был установлен кесарем Августом. Папирусы вполне соглашаются со сведениями, данными евангелистом Лукой о том, что рождение Иисуса случилось во время первой переписи. Конец цитаты. Возможно, стоит сказать, что работы крупнейшего ученого-археолога 20-го столетия, профессора Оксфордского и Абердинского университетов Вильяма Рамсей, полностью установили за автором Евангелия от Луки авторитет честного и безупречного историка. Читайте об этом в труде Рамсея «Святой Павел, путешественник и римский гражданин». Клиффорд Уилсон, из книги которого я приводил цитату, говорит по поводу этого следующее. «Труды историка Луки, как никакая другая книга Нового Завета, подвергались сомнению и критике, но после обширных работ Вильяма Рамсея ясно, что Лука был историком первого ранга». Неподражаемая книга Библия, страница 217, откуда я взял эту цитату. Третий вопрос. Был ли Христос мифической личностью? Нелепая мысль о том, что Христос – миф, возникла в уме тех, кто создает мифы, кто не мог найти лучшего способа борьбы с христианством. Конечно, нет никаких официальных записей о рождении Иисуса, неизвестного мальчика в бедной семье галилейского плотника. Но разве это удивительно? Не было бы более удивительным и даже подозрительным, если бы были обнаружены какие-либо исторические записи о рождении Иисуса в другой книге, кроме Евангелия. Достоверность Луки, как историка первого ранга, не допускает того, чтобы он дал лживую информацию относительно рождения Христа. Сам стиль евангельских повествований, выдержанный и воздержанный, также исключает возможность фальши. Наконец, взгляните на великие религии, так называемые мира, буддизм и магометанство. Основателем одной был Будда, другой – Магомед. Хотя Будду называют в словаре русского языка также легендарной личностью, но это опять-таки ради удобства, а не из-за недостатка исторических данных. Магомед удостоен признания историчности, потому что было бы совсем стыдно не признать этого. Каждая религия древности, в том числе и христианство, названы по имени ее основателя. Христианство было названо по имени своего основателя, исторической личности по имени Христос. Кем был Иисус Христос? На этот вопрос Библия дает ответ, который нелегко принять скептику 20 века. Библия говорит, что Христос был Богом, пришедшим в теле человека. Было бы невозможно принять эту мысль, если бы некоторые факты его рождения, жизни и смерти не исполнились так, как были предсказаны несколько сот лет наперед. Так, например, пророк Михей в 8 веке до Рождества Христова написал следующее: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». 5 глава, 2 стих. Обратите внимание, здесь указано место рождения Христа и удивительный факт, что его происхождение из начала от дней вечных. То есть перед нами не обыкновенная личность, но происходящая из вечности. О жизни Иисуса, его страдании на кресте и смысле страдания и смерти говорит пророк Исаия, 53 главе. Я не могу цитировать всю главу. Прочитайте сами 53 главу пророка Исаии. Книга была написана также в 8 веке до нашей эры. Вот пару стихов из этой главы. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши.
он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Пророк Захария в 6 веке до нашей эры написал о последних днях человеческой истории, об обращении евреев наконец ко Христу, слушайте, «а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 12 глава, 10 стих. Около 100 пророчеств записано об Иисусе Христе в Ветхом Завете, которые с точностью исполнились в его жизни и смерти. Поэтому можно верить тому, что Библия называет его Сыном Божьим, так как он родился от Девы Марии без человеческого семени. Библия также говорит, что после распятия Христос на третий день воскрес из мертвых и вознесся к своему небесному Отцу. Но какое дело вам и мне до рождения Иисуса? Вот какое. Мы с вами, как и все люди, грешники, погибшие грешники. За все наши дела мы достойны справедливого наказания. Нет людей, конечно, а от Бога. Нет людей, потому что часто наказывающий бывает намного грешнее и преступнее наказываемого. От Бога потому, что Он наш Создатель, создавший нас с определенным сознанием правильного и неправильного. Кроме того, Бог абсолютно безгрешен, и потому Он может и будет беспристрастно судить каждого из живущих на земле. Добрыми делами, своим незнанием или чем другим никто не сможет оправдаться перед Богом, ничем, кроме как верой в заместительную смерть Иисуса Христа, который принес себя как непорочного и чистого агнца в жертву за грехи тех, кто с верой обратится к Богу за прощением во имя Сына Его Иисуса. И поэтому вам, уважаемый радиослушатель, необходимо больше знать об Иисусе. Вы так мало знаете. По своей ли личной воле или по воле злых людей, которые всячески препятствуют ищущему человеку узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе. В ночь рождения Иисуса пастухам явился ангел Божий и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». 2 глава 10-11 стихи. Вы также можете сегодня возрадоваться, мой дорогой друг, если вы доверитесь этому небесному Спасителю от грехов и примите его в ваше сердце, в вашу жизнь. Бог и сегодня все еще спасает грешников. Бог не оттолкнет и вас, если вы с верой и благодарностью обратитесь к Нему ради Христа. Тогда и только тогда рождественская радость станет вашей радостью, и вы познаете истинный смысл Рождества Христова.

0: Вы слушаете передачу «Путь к счастью». В этой программе мы стараемся осветить то, как люди приходят к познанию всемогущего, истинного Бога. Сегодня вы услышите несколько личных свидетельств людей об этом.
1: Меня зовут Таня, мне 30 лет. Родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Ну, с наркотиком я повстречалась, так можно сказать, в 15 лет. Когда мне было 15 лет, на тот момент я уже курила сигареты, выпивала и курила травку. Ну, захотелось что-то более сильнее попробовать. И в Свердловской области в 96 году была вспышка наркотиков, героина. Ну, и все... Наркоманам было модно быть тогда, и хотелось быть всегда модной считаться. Я попробовала. Это было лето. Ну, все лето прогуляли как-то так. Было беззаботно, деньги были на наркотики, родители давали. Потом вроде началась учеба и как-то остановилась дальше. Родители как-то узнали, закрыли дома. То есть все лето я прогуляла на наркотиках, но в какой-то момент родители узнали, что я употребляю наркотики, предприняли меры, закрыли меня на неделю дома, вроде бы все поняла, и начался учебный год. Мне надо было закончить школу, поступила в техникум, вроде началась учеба, но наркотик вроде ушел из моей жизни, но оставалась там марихуана, алкоголь. Дальше получила высшее образование, училась, также вроде уже нашла работу, все было. Было все, друзья, компания, престижная работа, повышение, но что-то внутри не хватало. И опять же, в городе начался этот бум наркотиков. Ну, как мы знаем, что героин умеет ждать. Ну и нашла то, что не доставала, нашла это в героине. То есть на тот момент мне было 24 года уже, и я начала вновь употреблять. Сначала понемножку, потом все больше и больше. И в 26 лет я уже плотно сидела на системе, то есть начала терять все, были большие долги, то есть друзья, которые не употребляли наркотики, сами собой как-то отвернулись. С работы начала плохо быть, с родителями ссорилась очень часто, стало не хватать деньги, и в конце концов меня уволили с работы, и все. И, но воровать я не умела, и поэтому денег практически не было, я не видела выхода. У родителей уже попросила там второй раз положить меня в больницу. Отвергали меня, но увидели, может быть, или желание, или что, пожалели и как-то положили. Потом моя мама сходила к гадалке, экстрасенсу как-то, и смотря на мою фотографию, ей сказали, что еще 2 месяца такой жизни, и она умрет. И дали адрес реабилитационного центра спасения, который находится в Асбесте. Мама позвонила туда, узнала, что здесь надо трудиться, работать, но помогает. Это была ее последняя надежда. Она мне говорила, но я после больницы, лежа в 4 стенах дома, уже не видя выхода, ну, думала о том, что ну не может так моя жизнь там закончиться. Говоря об этом реабилитационном центре, моя мама говорила, что здесь надо трудиться, а я была готова на все, чтобы больше не вернуться в ту прошлую жизнь, в которой я была. Потому что на тот момент не было ни друзей, ни семьи, ни работы, то есть ни родителей, ничего света в моей жизни, как бы я не видела смысла. Но умирать тоже, с другой стороны, не хотелось. Настал тот день, когда я приехала в реабилитационный центр. Я увидела, что жизнь есть. Как-то постепенно начали открываться глаза, что трава зеленая, небо голубое, что жить можно и без допинга, без каких-либо наркотиков, без всего. Начала улыбаться, начала смеяться чистым смехом, видя людей, которые работали с нами, их улыбки, их беззаботные такие глаза, которые горят, и мне в какой-то момент захотелось стать одной из них, и я всегда думала, если у них получилось, то почему у меня не получится? Я начала стремиться, и пришел момент, открыв однажды Библию, те слова, которым мама меня учила всю жизнь, «не суди, да не судим будешь», я увидела в Библии. То есть Бог коснулся меня в тот момент, я узнала, что Библия — это все-таки правда и инструкция к жизни, и более и более начала углубляться, приняла решение, что я буду жить с Богом. Уже тогда, будучи на реабилитации, в 4 месяца я четко решила для себя, что я пройду реабилитацию до конца и останусь служить таким, какой была я раньше. Было трудно, но Бог, Он помогает, спасает, и ни одна больница, ни один доктор исцеляющий, там все, что не делали, ни иглоукалывания, никакие доктора мне не помогали. Мне помог только Бог. О нем я узнала в реабилитационном центре, и на сегодняшний день я уже не употребляю 4,5 года. У меня есть все для жизни, есть любимая работа, есть люди вокруг, восстановлены все отношения с родными, близкими, с друзьями. И вообще жизнь прекрасна. Сегодня я живу и радуюсь каждому дню.

Меня зовут Владимир. Мне сегодня исполнилось 35 лет. Я живу и радуюсь жизни. Теперь, сейчас уже, начиналось у меня не все так хорошо, как сейчас происходит в моей жизни. Я жил, можно так сказать, в полублагополучной семье. У меня мама, хорошая женщина сама по себе. Она вообще никогда не употребляла ничего. И вообще работала учительницей, полжизни проработала учительницей. Отец мой, он просто употреблял жестко алкоголь с юных лет. И потому у нас семья просто распалась. И мне было 13 лет, когда у меня мама с папой развелись, и я был предоставлен сам себе и улице. И при всем при том, что было сложное время в России, это 90-е годы, вседозволенность и множество всяких искушений пришли в мою жизнь. А вообще я с детства рос хорошим ребенком, учился хорошо, мог посещать одновременно несколько различных секций спортивных и даже ходил в музыкальную школу. Как-то, видимо, приметил меня дьявол и просто начал посылать своих злых духов, которые просто начали бомбить меня. И все это началось в школе, когда у меня изменилось мое поведение. Оно стало неадекватным, стало просто плохим. Я начал материться сперва, потом начал курить сигареты, когда мне было 11 лет еще. Дальше больше я начал просто выпивать, попробовал алкоголь в 13 лет, попробовал взрослые отношения в эти же 13 лет, и просто стал приворовывать, в общем, просто на меня это все свалилось как-то. Я сейчас прослеживаю, тогда еще Господь уже обратил на меня свой взор, и в 15 лет меня привели в православный храм, покрестили. Как говорится, от недостатка попечения падает народ. И этого попечения не было, и я просто еще взрослел плюс к тому, и просто начал погружаться во всевозможные злодеяния. Начал пить, мне уже было 18 лет, мне можно было смело ставить хронический алкоголизм. А потом пришли в мою жизнь наркотики, конечно же, сперва легкие, но я не все так же продолжал пить. Затем появились тяжелые наркотики в нашем городе, и мне вообще говорили, что наркоманы вообще не пьют. И я думал, меня вообще ребята мои, друзья, забирали там с пьяных этих квартир, с пьяных домов, отдавали маме на домашний арест. Но я все постоянно уходил и вновь напивался, мог пить 90 дней, каждый день кряду мог. 3 дня я болел с похмелья, 3 дня это просто нормальное состояние для меня было. Один раз я болел целую неделю с похмелье просто меня выворачивало. Представляете, меня должны были забрать в армию. В тот день мне сказали, я поехал в военкомат, просто говорю, что какая армия и как, что, и даже и армии избежал тогда. Я просто, мне дали отсрочку. Как-то я откупился от этой армии, меня вот это вот все затягивало, погружало, так я так все уже так устал от этого, и выхода-то ни в чем не мог найти. И решил попробовать избавиться от этой зависимости наркотиками. Просто получилось как из крайности в крайность. Я тогда еще не знал, что такое наркотики. Просто, говорили, не пьют, тягу к алкоголю отбивают. Думаю, просто отобью тягу.
к алкоголю. Ну, в общем, к тому времени у меня уже были неоднократные преследования со стороны властей, уголовные преследования, в общем, такой беспорядочный образ жизни, и просто тянуло на всякого рода криминальные вещички. Ну, когда пришли в мою жизнь наркотики, моя мама радовалась, полтора года не видела пьяным ни разу, но она просто не понимала, что происходит. И я, когда уже понял, было поздно. Я под первые три года, когда прокололся, я просто хотел уже сесть, чтобы просто избавиться от наркотиков. Я не знал, как от них избавиться. И меня действительно тогда мне дали реальный уже срок, конкретно по суду. И, в общем, это не помогло. В общем, я начал употреблять наркотики в 97-м году и закончил только в 10-м году, в 2010-м, проколовшись вот эти 13 лет. И не знал, как избавиться от этого. Просто шли годы. Просто шли мои годы, они просто таяли на глазах. Я просто смотрел назад, не было ничего, но было столько всего во мне, внутри, мне это все не надо было, я чувствовал это, понимал это, ну, ничто не мог сделать. К 30 годам я решил просто, ну, повстречал девушку, думал, вот сейчас создам семью, и это мне поможет, может как-то изменить что-то в своей жизни, поменять. Ну, я встретился с этой девушкой, у нас завязались отношения, и она, и в общем, просто она потом забеременела, а когда она была на 7-м месяце, мы ну, у нас была свадьба, и она постоянно на меня ругалась, и из-за того, что я употребляю наркотики, я всегда ей обещал, клялся, говорил, что я брошу, завяжу. Ну, ничего не мог сделать, и потом, когда она родила, я все равно, хотя я говорил, родится ребенок, я завяжу, когда она родила, я не завязал, и, в общем, она тоже стала употреблять наркотики. И потом у нас родилась вторая дочь. И я уже смотрел и думал, это уже просто было страшно смотреть вперед, а что там впереди, а как там впереди. Я болел с 2002 года, постоянно туберкулез у меня был, раз, два, три, у меня потом я заработал ВИЧ-инфекцию, гепатит, эти болячки, они просто накапливались в моем организме. И я находился в кругу своей все равно семьи, постоянно пересекался с маленькими, с моими дочерьми. Меня все это так пугало, но я не знал, что делать, как делать. И, видимо, тогда Господь просто, он, наверное, сказал, хватит. И начали создаваться ситуации, когда моя супруга, и я сейчас знаю, что она мне дана от Бога, что я и пришел к Богу через свою жену. Я не знаю, каким образом она просто нашла реабилитационный центр, приехала в него. Я приезжал к ней в гости, в общем, принял решение тоже пройти реабилитацию. Ну, я тогда даже не знал, что это такое, вкратце слышал, что-то там, ну, не пьют, не курят, думаю, я прокурил на тот момент 23 года. И всегда хотел бросить курить, но никогда, просто никогда даже не пытался. Мне вообще нравилось курить сигареты. Ну, я понимал, что это в никуда. Сигареты — это вообще просто, как сказать, порожняк. Пусто, пустота. Ну, и я, в общем, скрепился, поехал на реабилитацию и говорил себе, ну, хуже мне не станет, а так как здоровья моего же вообще просто его не было, можно сказать, я думал, ну, хоть поправится здоровье. И когда приехал на реабилитацию... Я просто первую неделю просто хотел домой.
Я хотел домой, я не понимал, что там происходит, поют песни, молятся, и вообще есть шлагбаум, но нет забора. Я думал, ну все, надо уходить отсюда. Плюс ко всему у меня синдром отмены был целую неделю, и мне вообще было плохо, меня кумарило, я ничего не понимал, что происходит. Ну, я об этом, конечно же, не говорил, это я в сердцах хотел просто уйти, но я смотрел, было 60 человек на реабилитации, я заглядывал в их лица, в их глаза, я видел, что это, что там тоже такие мамонты, просто наркотические, которые

наполнять такой благодатью. Просто я начал меняться изнутри, просто видеть, смотреть по-новому на вещи, вообще на людей, на отношение мое к жизни поменялось, к окружению к моему поменялось. У меня просто какой-то свет появился в конце тоннеля. Это я еще как тогда видел, что, ну, когда же, что, как что-то поменять. И вот тут вот Господь дал мне вот это просветление, просто коснулся меня. И с тех пор вот сейчас я живу и радуюсь жизни. У меня жена теперь беременная третьим ребенком. И слава вообще Богу. И просто вот Господь взял и достал, просто достал, вытащил из этого болота, поставил на новое место, обновил, осветил, очистил, просто освободил от всего этого зла. И мне просто хорошо сейчас. Я радуюсь жизни в каждом дне, даже в трудности мне. И мне хорошо даже эти трудности преодолевать, потому что я знаю, я не один, просто Дух Святой, Он просто ведет меня за руку, просто проводит через все эти сложности, дает сил, понимание, видение, цель. И я радуюсь просто, и слава Господу. Кто, если слушает это свидетельство, я, может, в таком немного спокойном тоне это говорю, но если бы вы сидели напротив меня, может, мы бы поговорили с вами по... У меня, может, нотки такие бы были поэнергичнее, порадостнее, но слава Богу, просто верьте в Бога, любите Бога, верьте Богу. Это... Вы просто ощутите Его благодать, Его присутствие. Это, ну, если это слушают наркоманы, я вам скажу, вот это вот как, если, допустим, приход винтовой, его не объяснить, вы не можете его объяснить, да. Ну, и вот так вот Господь касается, это еще более необъяснимые вещи, которые происходят с вами, в вашем сердце, в вашей жизни, в вашем окружении. Это просто жизнь, это жизнь, это христианская жизнь, это просто свет, чистота. Слава Богу. Аминь.

Хорошо, здравствуйте. Меня зовут Константин, мне 33 года. Я родился в городе Озерске, это Челябинская область. Хотел бы рассказать свою историю для тех людей, кто слушает сейчас меня. Я родился в семье инженеров, где воспитывался во времени Советского Союза, в духе Советского Союза. Пионерия, коммунизм уже тогда отходил, но я застал еще эти года и сам был пионером, и помню, как нас вдохновляли в школе вступать в эти ряды. Мои родители пытались воспитать меня в духе того времени, в тех традициях, вдохновляли меня получить хорошее образование, высшее образование, потому что они сами имели высшее образование и были оба инженеры. У меня есть младший брат, старшая сестра. Тогда наша семья была 5 человек, когда мы жили все вместе. И на тот момент мы считались многодетной семьей. Как раз было время перестройки, когда было много трудностей. Отец вынужден был работать на нескольких работах, потому что семью нужно было обеспечить, и он был часто занят. Иногда я ему сам помогал, видел, как он зарабатывает эти деньги, видел, как нам было не так легко платить по счетам. Но мои родители, они держали, несмотря на трудности, высоконравственную мораль. Как я уже сказал, город был закрытый, и несмотря на то, что он закрытый, в этот город в 90-е годы, в конце 90-х, очень много хлынуло

наркотиков. И молодежь увлеклась этим злом. В компании мне предложили, когда я еще был в 11 классе, это был последний завершающий год моего обучения в школе, мне предложили попробовать марихуану. Я согласился, почему бы и нет, и попробовал. Мне понравилось, начал употреблять. В принципе, тогда мы о вреде наркотиков ничего не знали и думали, что это так, увлечение для нас, что мы не станем зависимыми и сможем держать это под контролем. Несколько лет я употреблял, потом появились более тяжелые наркотики, также в компании мне предложили, и в 1997 году я уже скатился до употребления инъекционных наркотиков, это был опиум-сырец, и стал зависимым человеком. Зависимость пришла очень быстро, как я не ожидал, потому что, в принципе, я думал, что, как я уже сказал, что я смогу это держать под контролем, но наркотик был сильнее меня, и буквально после 3-4 употребления, опять же, в компании это все происходило, я захотел связать свою всю жизнь с употреблением наркотиков, как это ни странно звучит, и систематически их употреблял. Это, конечно, привело к тому, что я начал заниматься криминальными делами, потому что нужны были немаленькие средства на употребление наркотиков, на их приобретение, изготовление, инъекции. И мы начали с ребятами воровать. Залазили в квартиры, забирали имущество, продавали, меняли это на наркотики или продавали очень дешево, покупали наркотики. Вот так вот жизнь моя вертелась и кружилась. В принципе, я жил с такой мыслью: мне нужно что-то сегодня употребить, лечь спать, приготовить себе что-то, ну, употребить наркотик на утро, и в течение следующего дня искать возможность, финансовую возможность, чтобы наркотик у меня был опять же на вечер, и так целыми днями. То есть жил от употребления до употребления. Мое здоровье очень сильно испортилось. Я получил гепатит Б, гепатит С, похудел очень сильно, выглядел очень болезненно, глаза были желтого цвета, кожа была желтого цвета, лежал каждые 3 месяца в больнице, то в психиатрическом и наркологическом отделении, то в больнице по лечению печени от гепатита, и это все убивало меня. Вследствие той криминальной жизни меня поймали на одном из преступлений и осудили, и я попал в тюрьму на 4 года. В принципе, тогда для меня тюрьма, может быть, оказалась таким спасательным кругом, временным спасательным кругом, чтобы не употреблять наркотики. Я попал в тюрьму, там восстановилось здоровье, не употреблял наркотики, ну, много курил. И хотя, к сожалению, в тюрьме тоже попадают наркотические препараты, там я попробовал героин. Спустя 3 года 4 месяца я условно-досрочно освобождался, и одна мысль была у меня в голове, что я выйду и употреблю. И я с этой мыслью жил. Вроде физически я был здоров, вроде физически меня не тянуло, но внутри, психологически, духовно, у меня была большая тяга к наркотическим препаратам. И когда я освободился из тюрьмы, на второй день я уже пошел и нашел себе наркотики и употребил. И опять все закрутилось по новой. Это уже был героин, уже через месяц был плотно на системе. Несмотря на то, что родители мне помогли трудоустроиться, несмотря на то, что родители мне помогли, приобрели мне машину и как бы дали новый старт, я опять начал употреблять, и опять все скатилось к прежнему образу жизни. Спустя 2 года я понял, что я стою перед выбором, или мне пора заканчивать вообще жить, сделать так называемый золотой укол, передозировку, или что-то должно произойти в моей жизни. И однажды, когда я шел по улице, встретил моего знакомого, который выглядел совсем не так, как раньше, когда я его еще помню, употребляя наркотики. Он сказал мне, что есть новая жизнь, есть другая жизнь, есть христианский реабилитационный центр, в котором он проходит программу реабилитации, и он очень счастлив, и он доволен, и он рад, что
он сейчас имеет свободу от наркотиков. Это как-то меня зацепило, я начал искать информацию об этом центре. Мои родственники мне помогали, когда я нашел эту информацию. Я туда позвонил, и мне сказали, что да, меня могут принять на программу прохождения реабилитации. Мне пришлось в течение 2 месяцев звонить, стоять в очереди, потому что реабилитация бесплатная. А в тот момент была большая волна наркомании, было мало реабилитационных центров, и нужно было пациентам стоять в очереди, ждать, чтобы освободилось место. И вот один из дней мне сказали: приезжай. Это для меня было как-то внезапно. Я приехал, собрал вещи, поехал в реабилитационный центр. Мой отец повез меня. Тогда отношения опять с родственниками были очень плохие. Моя мама сказала: ты мне такой сын не нужен. Никто мне не доверял, друзей у меня не было, потому что я употреблял наркотики и жил обманом. Приехав в реабилитационный центр спасения, я увидел молодых ребят, которые сказали мне, что моя жизнь может измениться. Я в это поверил. Но они сказали мне, что они не могут мне помочь измениться, что может мне помочь измениться Бог, Иисус Христос. Для меня это была новость, потому что я никогда не слышал об Иисусе Христе. Я слышал о религии христианстве, я видел, как люди ходят в православную церковь, как ставят свечи. Меня самого родственники приводили в православную церковь, но я не понимал суть, я не понимал, что это такое. А тут мне молодые ребята сказали на доступном, понятном мне языке, что мне надо принять Иисуса Христа как своего спасителя. Мне нужно проходить программу реабилитации, изучать Библию, учиться молиться, и моя жизнь будет меняться. Я поверил в это. Я начал читать Библию, я начал пытаться молиться вот этими простыми словами. «Бог, измени меня! Бог, если ты есть, прости меня! Бог, если ты есть, измени мое сердце, освободи меня!» Я говорю эти простые молитвы, и они действовали и работали. Я однажды сказал, что: Иисус, я хочу, чтобы ты стал моим спасителем, приди в мою жизнь, войди в мое сердце, измени меня, стань моим Господом. И это было мое покаяние, были слезы, было сожаление о той жизни. И я почувствовал, что что-то внутри меня стало происходить. Я почувствовал, как будто мой дух внутри стал оживать, как будто чья-то невидимая рука прикоснулась к моему измученному, больному сердцу и начала его врачевать. Я начал жить по-новому. Проходил программу реабилитации. Что-то было легко, что-то давалось с трудом. После программы реабилитации у меня появилась возможность поехать учиться в библейскую школу. Я поехал с радостью там учиться, изучал Библию больше. Больше искал этих духовных законов Божьих, библейских законов. Больше учился молиться, поклоняться Господу. И после окончания библейской школы я почувствовал в своем сердце, что у меня есть желание возвратиться в этот реабилитационный центр спасения и помогать ребятам, которые также находятся в проблеме. Это было в 2003 году. И вот с начала 2003 года я являюсь сотрудником сейчас реабилитационного центра спасения. За это время много чудес произошло в моей жизни. Бог даровал мне прекрасную жену. У меня есть семья, 2 детей. Моя жизнь полностью изменилась. Я внутри чувствую мир и покой. И хотя бывают трудности, бывают какие-то проблемы, но мы их преодолеваем. Мы помогаем другим людям их преодолевать. И за всем этим стоит великий всемогущий Бог. Для тех людей, которые слушают этот рассказ, я хотел бы вас вдохновить, что если вы находитесь в каком-то ситуации, в каком-то отчаянии, в зависимости, знайте, что есть выход, знайте, что есть множество сейчас реабилитационных центров, о которых вы можете узнать и в интернете, и в других источниках информации. Христианский революционный центр, в основном это евангельские церкви занимаются такой работой, где действительно люди бескорыстно помогают другим, и судьбы людей, они меняются. Множество, тысячи уже людей прошли программы реабилитации, освободились от зависимости, стали новыми людьми, у них образовались семьи, работа. Успешными людьми многие стали. И самое важное, что внутри появилось это состояние свободы.
это состояние покоя мира, которое дает наш великий всемогущий Бог Иисус Христос. Я хотел бы пожелать для тех, кто находится, может быть, на грани между жизнью и смертью, как я находился, не делать шаг в сторону смерти, но знать, что жизнь прекрасна, что есть множество хороших возможностей, чтобы жизнь улучшилась. И эти возможности, их просто нужно искать и их, ими пользоваться. Как часто говорят, сделайте шаг навстречу Богу, и Он вам сделает навстречу 10 шагов. Наш реабилитационный центр спасения, он разросся, у нас много филиалов, много других отделений, мы работаем уже по всему Уральскому региону. Вы можете найти о нас информацию, и, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем, и мы хотим это сделать для того, чтобы вы тоже обрели это состояние свободы, это состояние мира, это состояние покоя. Спасибо большое, если вы меня слышали. Я желаю вам благословения, как говорят верующие люди. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.

Меня зовут Павел Савин. Мне сейчас 34 года. Я имею чудесную супругу и четверо детей. У меня три девочки. И недавно, год назад, родился у меня сын. Но в данный момент я служу в церкви пастором в городе Асбесте, Свердловской области, в России. Но так было не всегда. Мы со своей семьей, с родителями, когда я еще был школьником, переехали в Крым, это на Украине. И там жили, довольно тепло, хорошо, но в то же время я познакомился с не очень хорошей компанией молодых людей. Мы в 16 лет начинали употреблять наркотики. Это были вначале, вроде как нам казалось, безобидное курение травы. Потом мы начали варить мак и уже начал колоться. Там я познакомился с наркотиком, впервые пережил, что такое ломка. Мои родители, они не знали, как реагировать на эту ситуацию, потому что для них это был шок, что их сын, он стал наркоманом. Случилось так, что, будучи в наркотическом состоянии, я совершил преступление, и меня поймала милиция. И после того, как меня отпустили до суда, я думал, что все уладится в моей жизни, но оказалось, что все стало еще более серьезным. Того, что я не мог справиться с теми кризисами, которые у меня были, я начал еще больше употреблять наркотики. И когда мне пришла повестка в суд, чтобы явиться на суд, я уехал с Крыма, уехал в Россию, с Украины, уехал на Урал, как бы бежал отсюда. И приехав на Урал, в Россию, я думал, ну теперь я начну новую жизнь. Начну ее по-новому, стану лучше, устроился на работу. Мои родители тоже переехали сюда. И мне тогда было 18 лет. И я думал, что вот теперь я заживу нормально. Но прошло немного времени, я снова встретил компанию, друзей с такими же ценностями, которые были у меня. Тоже началось с курения травы, выпивали пиво. И на свое 18-летие я купил наркотиков, и мы все снова укололись. И снова сила меня захлестнула. Захлестнула так, что родители не смогли больше это вытерпеть, и поэтому моя мама, она дала мне паспорт, сложила мне вещи и сказала, что мы больше терпеть тебя не можем. Ты должен уйти из дома. Для меня это было как освобождение какое-то. Я ушел из дома, думал, что теперь я действительно свободный человек. Но пошел к своим друзьям и понял, что, в принципе, я никому не нужен. Я уехал в областной город Екатеринбург. Там встретил одного парня. Мы с ним ходили, кололись, воровали на рынке. Из кошельки воровали, залазили в заброшенные дома, там ночевали. И вот однажды я проснулся в одном из заброшенных домов и думаю, а зачем вообще я живу? Мне так стало плохо, так одиноко, и я решил, что либо надо что-то кончать с собой, либо надо как-то искать что-то, выход. И пришла мне мысль ехать домой, ехать к маме, к папе, чтобы они мне подсказали, что мне делать. Уже вечером я оказался на вокзале, и там встретил таких же, как я, и у них были деньги, я снова укололся, и уже шел от того вокзала, и даже уже забыл, что хотел домой ехать, и вот услышал такой голос, такая мысль пришла ко мне, что ты же хотел ехать домой. У меня в руках был пакет, я отдал своему этому напарнику, другу пакет, и сказал, я поехал домой, и уехал. Это была суббота, это был 97-й год, это был конец мая месяца, и я приехал домой, и тогда моя мама сказала мне, вчера приходил твой двоюродный брат, приглашал в церковь. И вот я говорю, мам, пойдем в церковь, может быть, говорю, Бог нам поможет. В воскресенье я пришел в церковь, это была христианская, евангельская церковь. До этого я совершенно был неверующий, не ходил ни в какие собрания. И здесь для меня было тоже как бы удивительно, что хор встал, начали петь, и мы с мамой сели в этом собрании, и вдруг меня накрыло. К горлу подошел комок, я заплакал, и моя мама рядом сидела и плакала во время того, как пел хор. Я понял, что я грешник, что понял, что я мог быть лучше, но я так и не стал. И я стал плакать и просто говорил, «Господь, если ты есть, спаси меня».
Вот такая была моя молитва. После собрания подошел пастор, подошли еще верующие люди, они помолились за меня. Я впервые ощутил легкость внутри. Я почувствовал какую-то свежесть. Я не шел, я просто летел домой. И я как-то внутренне понял, что теперь я свободен. Это было 1 июня 97 года, вот, когда я впервые обратился к Богу. После этой молитвы я стал ходить в церковь. Меня отправили в библейскую школу. Я закончил библейскую школу в Новосибирске, приехал, стал служить в церкви. Вначале это была небольшая евангелизационная группа. Мы ходили, рассказывали о вреде наркотиков в школах, в училищах, различные акции проводили. Потом мы начали организовывать реабилитационные центры. И вот с этого времени я стал работать в церкви. И до сегодняшнего момента я служу и работаю в церкви. И вижу, как Бог не только меня изменил, но также изменяет и других похожих на меня людей. Я знаю, что, может быть, иногда для людей, которые находятся в зависимости, Бог, он кажется далеким. И что я буду обращаться к Нему, ведь в моей жизни так все плохо. Я не знал никаких молитв. Все, что я знал, я сказал: «Господи, если Ты есть, спаси меня». И Бог спас меня. С 97 года по сегодняшний 2012 год я ни разу больше не взял наркотики в руки, я бросил сигареты, то есть спиртное было не нужно мне. Бог помиловал меня, и тот суд, который мне был грозил как минимум 4 года лишения свободы, мне всего дали год условно, то есть Бог освободил меня от этого наказания. Я вижу, что Бог живой, Бог рядом, Бог услышал, потому что молитва была от сердца. И если у вас есть такая же проблема, и где бы вы ни находились сейчас, в какой бы ситуации, в какой проблеме, знайте, что Бог, Он слышит молитву, молитву от сердца. Просто скажите Ему: «Господи, помоги мне». И я уверен, что если эта молитва была от сердца, то Бог услышит и обязательно поможет. Приведет к вам человека или вас приведет к христианам, и вы обязательно увидите Его всемогущую руку.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Дорогие братья и сестры, я прежде всего, прежде чем буду говорить, я хочу прочитать места Священного Писания. И то, что читал брат передо мною, почти сначала прочитаю те же места. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 38 по 41 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 38 стиха по 41. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». Второе место мы прочитаем Евангелие от Луки, 19 глава. Мы прочитаем историю о Закхее с 1 по 10 стихи. 10 стихов. Евангелие от Луки, 19 глава, читаем с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». А в Евангелии от Иоанна мы читали: «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие наши гости, мы сегодня пришли в дом молитвы, и я, знаете, хотел бы напомнить одну очень важную истину, которую когда-то очень давно записал известный своей мудростью царь Соломон. Он сказал так: когда идешь в дом Божий, будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо творят. Интересно, он сказал, да? Когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. Я рассказывал, почему нужно за ногой наблюдать, потому что сделаны были так ступени. В храм Соломона ступени были сделаны очень интересно. Я пробовал сам по ним идти, там раскопки ступеней этих, нашли эти ступени в храм ведущие, которые вели в храм. Сейчас там просто стена. И выше, на месте, там возле стены плача, сейчас мечеть мусульманская. Но тогда, когда эти ступени вели в храм, их сделали так, чтобы идущие в храм не могли смотреть на других. Как только посмотрел на других, так и упал. Должен был обязательно смотреть только под свои ноги. Одна ступенька сантиметров 60, а одна 30. Одна 60, одна 30. И нужно было сделать два шага на одной и один шаг на той. Два шага на той, один на той. Я пробовал ходить по этим ступеням, братья и сестры. Пока смотришь под ноги, идешь. Только в сторону посмотрел, так и падаешь, пересыпаешься. Вот попробуйте когда-нибудь, сделайте такие ступени. Нужно было... Но главная мысль, которую сказал Соломон, это были хорошие ступени. Надо нам такие, наверное, делать, да, на второй этаж. Наверное, меньше было, больше были бы все места заняты внизу. Но, братья и сестры, он сказал, что будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. То есть ты что-то принес, ты хочешь что-то вложить в это служение, но если ты не готов к слушанию, то есть если ты ничего не взял, что из того, что возьмут другие? Ты не взял. Я рассказывал вам, у меня всегда это яркое впечатление детства, 50-е годы. Построили хату, как тогда называлось, глинобитную, покрыли рогозом, дедушка навозил, покрыл. И, конечно, никто не ставил никаких желобов. Когда дождь шел, он все мимо сходил. А с водой было очень трудно, потому что когда в 54-м году начали заливать Каховское море, то все колодцы в селе, вода поднялась и стала плохой. Просто вода стала, ну, для питья неважной. И было очень мало колодцев, где можно было набрать питьевой воды. И за водой ходили далеко. Поэтому в то время не было еще Чернобыля, не было столько всяких кислот в воздухе. Только надвигались тучи, и если мама была дома, если не было дома летом, и предполагался дождь, она нам, детям, говорила всегда, обязательно подставьте везде ведра. И вот только дождик где-то загремело чуть-чуть, мы дети, я, сестра моя, меньший брат, мама, все быстро, все ведерочки какие были. А тогда не было много ведер, запаса, знаете, после войны. Лишней воды не было, никаких там выворок, нержавеек не было. Были, ну, какие-то были ведра, кастрюля какая-то. Мы быстренько бежали, все переворачивали, подставляли там, где будет бежать дождевая вода. А после дождя сливали куда-нибудь и хранили эту воду для самого важного. Иногда для стирки, потому что мягкая, но обязательно с нее готовили пищу. И говорили, что самая вкусная еда с этой воды приготовленная была. И всегда нужно было перевернуть. И бывало такое, что мы забыли, мы пробегали где-то. Дождь прошел, у других есть, а у нас нет. А дождь шел и на наш двор, и на нас лило. Но мы забыли перевернуть, мы забыли повернуть к дождю. Повернуть, чтобы оно набралось. И оно, хоть и мокрое было сверху, а воды никакой не было. И, конечно, это была потом проблема нам, детям, если мы забыли это сделать. Я думаю часто, что так точно мы. Мы можем прийти, а сердце не повернули. Мы можем повернуть его куда-нибудь, в свои проблемы, наше сердце повернуто. Мы можем наше сердце повернуть куда-нибудь далеко отсюда. Или, может быть, здесь, в сторону кого-то повернуто сердце. И был в собрании, а проповеди не помнит, потому что сердце было повернуто у брата, может быть, молоденького, к сестре, невесту ищет. Сестра смотрит, может быть, брат там посмотрел. Всякое бывает. Но нужно сегодня, когда мы приходим в Дом Божий, нам нужно сердце повернуть к Господу. И когда сердце повернуто к Господу, тогда обязательно мы получим, мы понесем, мы будем иметь. И не просто воду, мы будем иметь хлеб, о котором сегодня сказал брат. Я слышал разные проповеди. Мне приходилось слышать длинные, мне приходилось короткие слышать. Но я видел одну самую короткую проповедь. Короче, проповеди я никогда не видел. Слышите, не слышал, а не видел. Когда-то очень, уже давно это было, я еще в армию даже не шел. А два брата, чуть старше меня, из Запорожья отправляли в армию. Ну, вы знаете, как и тогда, и сейчас идут, и не знают, там и дедовщина, еще что-то, и как оно будет. Всегда родители переживают, друзья, разлука. И не на год, не на полтора, а тогда на три, на три с половиной шли, а иногда и чуть больше. И два брата, мы, молодежь, собрались на вокзале. Потом пришло время, попрощались. Наши два брата зашли в вагон, а мы, молодежь, стояли на перроне, провожали. И вот поезд тронулся, и один из братьев, позже он был диаконом этой церкви, сейчас он в больнице находится, уже в годах и болен, а тогда еще был он с молодежью. И я помню, он бежал по перрону, те два брата прильнули к окну, к стеклу, а он бежал по перрону и пальцем показывал вверх. Вы знаете, я навсегда запомнил эту проповедь. Что можно было больше сказать, скажите? Что можно было больше сказать тем двум уезжающим братьям, как показать на небо? Друзья, если у вас есть проблема, если у человека болит душа, лично болит душа, бывает у человека болит душа. Скажите, что можно посоветовать большее, чем прийти к Иисусу Христу? Ведь Он сам сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные сердцем, и Я успокою вас». Мы мало можем дать. Вы помните, когда Авраам отправлял Агарь, чтобы домой возвращалась своим сыном? Что он мог дать ей? Он дал, что мог. Он дал ей мех воды. И надолго хватило этой воды. В скорости, в пустыне вода закончилась. И она сидела под кустом, рыдала, плакала. А под другим кустом сын сидел. Где-то там какой-то нашли... Может быть, утес камня она нашла, сын написан под кустом, каким-то сидел, он маленький был, кустик в пустыне маленький был. Сын себе вопил, и Бог услышал его вопль, и Бог показал ей не другой мех, Бог показал ей колодец, из которого она могла потом пить, она могла там остановиться, она могла там где-то искать пищу себе, как Иоанн в пустыне искал пищу, ел акриды и дикий мед в пустыне иудейской. Мы не знаем, но Бог ей показал колодец с водою, и она могла пить в пустыне эту воду. А Авраам мог дать только мех с водою. Поэтому указать на Иисуса Христа – это самое большее. Если у человека есть вопросы, как быть дальше, неясность какая-то в пути, что делать дальше – то скажите, кто лучше, чем Иисус Христос, ответит на этот вопрос? Вот Он, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Если у человека разрушено сердце, что-то случилось, разрушились планы, разрушилось, может быть, что-то такое серьезное и важное, человек разбит, скажите, что больше можно сказать человеку, чем показать на Иисуса Христа? Чем указать: иди к Иисусу Христу. Он исцелит разрушенные планы, Он все соберет, Он сердце твое склеит снова, Он силен это сделать. Только Он сердцеведец, и Он знает, как помочь человеку. И множество проблем, и множество вопросов, которые решаются только простым. Придите к Иисусу Христу. Знаете, мы прочитали с вами о том, Христос говорил сам о цели своего прихода. Он говорил, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Друзья, в нашем мире, на нашей земле, земля наша стала маленькой. Маленькой потому, что космический корабль с человеком облетает ее за 1.5 часа. Самолет может облететь за 20 с лишним часов вокруг Земли. Поезда быстро ходят. Люди научились быстро передвигаться. Поэтому на Земле люди ощутили, что она маленькая. Телевизор показывает события по всему миру, что произошло сегодня. Люди вечером садятся и видят, что произошло в Америке, в Африке, еще где-то. Земля стала маленькой, но проблемы на Земле стали большими. Земля узнала те проблемы, которых она никогда раньше не знала за всю свою историю. Это проблемы атомного оружия, это проблемы пустоты человеческой души, это проблемы СПИДа, проблемы наркомании, проблемы потери целых поколений молодых людей, которые живут и не знают, для чего они живут на Земле. Земля узнала такие проблемы, каких она никогда не знала. И зло распространяется, и грех распространяется на Земле очень быстро, как лесной пожар в сухую погоду. Грех распространяется по земле. Этому способствует телевидение, печать. Этому способствуют все коммуникации этого нашего времени. Специалисты говорят, что в интернет 80% входящих в интернет в поисках информации входят туда, где порнография, где то, что разлагает человеческую душу, что убивает святое все, и люди идут туда, и люди смотрят, оплачивают. Мир быстро разлагается. Мир быстро идет к своему концу. И сегодня самое веское – это показать этому миру на Иисуса Христа. Друзья, но многие не хотят, не ищут. Мы с вами прочитали сегодня о том, вот сейчас, что Христос сошел в мир. Он говорит, я сошел в мир. Это великий факт, что Христос пришел в мир. Друзья, это очень важный факт. Это самый важный факт, что Христос пришел в этот мир. Он действительно пришел. Христос действительно есть. Даже в самое атеистическое время невозможно было найти книгу, в которой были бы доказательства, что Христа не было. Вы знаете, хотя нам в школе говорили, что Христос – это мифическая личность. Я даже 2 получил за то, что не хотел сказать, что наша эра начинается с рождения вымышленного Иисуса Христа. Я не хотел говорить вымышленного, я знал, что Он живой. Сегодня нет людей, которые в мире говорили бы, что Христос – вымышленная личность. Христос – историческая личность. Есть множество исторических, документальных доказательств того, что Христос действительно был в этом мире. И самое большее доказательство сегодня – это то, что есть возрожденные люди. Есть люди, в которых Христос изменил жизнь. Друзья, Христос действительно приходил. И Он сказал, что Его главная цель прихода – это творить волю пославшего Его Отца. А воля пославшего Отца – почему Отец послал Сына Своего Единородного в этот мир? Написано в Евангелии, «Ибо так возлюбил Бог мир». Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Христа спасти грешника. Не в целом, знаете, землю от глобального потепления или обледенения, или от атомной войны. Христос пришел в мир. Бог послал Христа. чтобы спасти каждого в отдельности, кто уверует, чтобы дать надежду на спасение каждому, чтобы каждому протянуть руку спасения. Для этого пришел Христос. Это было главное. Первое послание Тимофею, 2 глава, 3-4 стихи мы читаем об Иисусе Христе, о Боге, написано, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот чего хочет Бог, вот чего хотел Христос, вот почему Он пришел, вот почему умирал на кресте, вот почему Он был распят за нас на кресте. Он хотел спасти грешников. Друзья дорогие, и здесь мы читаем Евангелие от Иоанна. Христос говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить». Не погубить. Вы знаете, что есть такое в мире слово «погубить». Человека многое в этом мире способно погубить. Сегодня утром я говорил, вы читали об этом в газетах недавно, у нашей одной сестры сына, когда он пошел искать металл в отвалах, бульдозер там что-то ровнял, не видел, и присыпал, привалил его и завалило. Засыпало, и он погиб там. Он погиб. Он не хотел, он не планировал, никто этого не хотел. Но получилось так. Он просто погиб, потому что его завалило этими отвалами, которые выравнивал бульдозер. Потом откопали, похоронили. Друзья дорогие, в этом мире есть другой бульдозер, бульдозер греха. Дьявол горнет грех в этом мире, и молодых людей погребает. Гибнут молодые люди, гибнут пожилые люди, гибнут люди в этом мире. Потому что есть другой. Христос пришел, мы читаем Иоанна 10:10. Очень прекрасные слова, слова надежды. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Здесь написано так, в конце этой, во второй половине этого стиха. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос говорит о цели своего прихода. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но есть другой. Есть дьявол. И здесь же в Евангелии от Иоанна 8 глава мы читаем 44 стих, Христос говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего», то есть его желание. «Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». И вот этот лжец, отец лжи, он человека-убийца. Сегодня есть сатанисты в мире. Сегодня есть книги «Черная магия», «Серая», «Белая». Друзья, все это от дьявола. Сегодня есть Гарри Поттер, который своими, казалось бы, поисками выхода тоже ведет молодые души к оккультизму, и последствия придется пожинать народам скоро очень горькие. Вот этих книг и фильмов очень горькие придется скоро пожинать, очень печальные, потому что за всем этим стоит дьявол. Он есть человека-убийца от начала, он лжец, он обманывает. Знаете, что такое ложь? Когда говорят одно, а за этим стоит совсем другое. Совсем другое. Я был молодым человеком, начал учиться в училище, ездил в электричке. Тогда еще не было электричек, а был пригородный поезд, деревянные такие перегородки были, паровоз движет. Только начали тепловозы переходить, помню, поезд долго шел. С Каменского эти 28 километров, часа полтора иногда шел. И сел напротив меня человек. Откуда он меня знал? Я его никогда не видел, я никогда больше его после этого не видел. Он, больше никого не было, он подсел и говорит: «Слушай, ты молодой, жизнь твоя только начинается, поступай в комсомол». Его первый раз видел. поступай в комсомол, как брось эту веру. Зачем тебе эта вера? И он начал рассказывать прелести жизни, которой я могу жить. Ты знаешь, ты сможешь выучиться. Ты сможешь, тебе, так тебе и учиться не дадут. Ты сможешь выучиться. Ты потом будешь где-то начальником когда-нибудь. Он такую перспективу мне рисовал без Бога. Говорит, зачем тебе эта вера? Да оставь ты эту веру. Братья и сестры, я сидел и молился, отойди от меня, сатана. Словами Христа. Вы знаете, я часто вспоминаю себе, когда проходил в прошлом году на кладбище в Каменском, там, где вырос, и видел могилы моих одноклассников, которые тоже мне говорили, зачем тебе эта вера, которые молодыми погибли, потому что их грех погубил. Я вспоминал эти слова. Я благодарил Бога, что Бог сохранил мою веру. Я благодарил Бога, что та перспектива, которую рисовал дьявол, она была не для меня. Многие, которые идут, которым дьявол рисует красивую перспективу, они погибают. На пути греха нет надежды. Дьявол – лжец, отец лжи. Он всегда только уговаривает человека. Посмотри, как оно красиво искрится. Ну, глянь, какое красивое стоит в бутылках, в магазинах. Ты посмотри только, какое оно, в каких упаковочках. Ну, хоть раз попробуй. Хоть раз, вот, ну, хотя бы немножко. Разве можно так не попробовать? И дьявол скрывает, что потом ты будешь валяться под забором где-нибудь. Потом ты где-то погибать будешь, потом ты пропадешь, никому не нужный. Дьявол скрывает последствия. И я мог бы перечислять и перечислять столько этих горьких, самых горьких последствий, когда дьявол предлагает удовольствие, а за ним стоит смерть, а за ним стоит гибель, за ним стоит разрушение, потому что это предлагает дьявол. Он человеку-убийца от начала, и все, что предлагает этот мир – ничто не продляет жизнь. Ничто. Таблетки продляют, но это надо за них платить. Братья и сестры, все, что предлагает дьявол, отдают плату и гибнут люди. Гибнут люди. Христос говорит, я пришел, чтобы не погубить. Христос говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее. Это только Христос. Это только Он. И Он говорит, воля пославшего Меня, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу его в последний день. А на Него возроптали за то, что Он сказал, Я хлеб жизни. Христос – хлеб жизни. И на Него народ стал возмущаться. Как возомнил о себе хлеб жизни. Дорогие братья и сестры, но Христос говорил правду. Только Он – хлеб жизни. Сшедший с небес. Только Он. Только Он тот, который удовлетворяет запросы человеческой души. Голод человеческой души удовлетворяет только Он, потому что Он истинный хлеб. Он истинная пища. Только Он. Но Христос говорит, каким путем получить? Видящий и верующий. Мы прочитали за Закхея. Закхей услыхал, что идет Христос. Вот только перед этим Христос подходил к Иерихону, исцелил слепого. Брат сегодня пел об этом слепом. Вот только исцелил. И входит в Иерихон, проходит. А тут толпа огромная, все хотят видеть. Это последний раз шел Христос этой дорогой. Он шел в Иерусалим, там будет распят потом. И Закхей пожелал увидеть. Если бы Закхей сидел дома. У него, кстати, дома было неплохо. Это был богатый человек. Я думаю, что у него были хорошие диваны. Я думаю, что у него были очень красивые ковры, потому что у него было много денег. Он был начальник мытарей. Он был представитель римской власти. У него было дома прекрасно. У него хороший дом был. Пространный. Он мог друзей приглашать в свой дом. У него была пища. У него все было. Можно было бы сидеть дома. Но он пришел. Ему стало интересно увидеть Иисуса Христа. И он пошел. А сам маленький, ростом, как Сталин. Вы знаете, что Сталин был 1,60 всего ростом? Это только рисовали его большим. Он на самом деле был 1,60. Может быть, такой точно был и Захей. Может быть, точно такой. А народ высокий, высокорослый, мужчины впереди пробиваются. И он решил вылезти на дерево. Он вылез на дерево и сидит, смотрит на Иисуса Христа. Он, если бы дома сидел, Христос бы не обратил на него внимания. Но он пришел, чтобы увидеть Иисуса Христа. И Христос его увидел. Дорогие друзья, кто хочет сегодня увидеть Иисуса Христа с сердцем, верою, Христос уже видит вас. Это очень приятная весть, что если человек хочет видеть Иисуса Христа не глазами плоти, а глазами веры, Иисус уже видит вас. И Христос сказал ему: Закхей, сойди скорее, мне через 3 года надо быть у тебя. Ты еще погибай 3 года, да? А я зайду потом к тебе. Нет. Завтра? Нет. Завтра будет поздно. Христос говорит: ныне, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Христос говорит: сегодня, сейчас я хочу быть у тебя в доме. Я сейчас хочу зайти к тебе домой. Пусть идет эта толпа, пусть остается, а я поверну к тебе, потому что твоя душа мне очень дорога. Богу дороги все души. Бог, о Боге так сказано, что Он пришел и взыскать, то есть искать и найти погибшее. Друзья, это мы ищем хороших, сильных, а Он пришел искать падших, погибших, чтобы спасти. Закхей имел все, но он был погибший, потому что он был грешник, потому что в его доме было много наворованного, потому что в его доме было то, что нужно было отдать, в его доме было то, что было забрано с обидою, и он говорит: кого обидел, воздам. Христос пожелал быть у него в доме. И вы знаете, это прекраснейшие слова. Слова Христа: Закхей, сойди скорее, сегодня надо быть мне у тебя в доме. Сегодня. Друзья, какое прекрасное слово. Сегодня. Иногда приходят ко мне с какой-то просьбой, и я говорю: придите завтра. И человек уходит, не получив желаемого. Друзья, но Христос сказал: приди сегодня. Сейчас приди. Это был день. Будет вечер, и у тебя в жизни уже будет все по-другому. Потому что сегодня посетил тебя Иисус Христос. И Христос говорит: И когда тот поспешно сошел, принял с радостью. Люди роптали: куда Христос пошел? Он пошел к грешнику. Разве мало праведников? Разве мало хороших? Почему он к грешнику пошел? Но Христос пошел в дом к грешнику. Грешнику. Люди знали, что это грешник. Закхей знал, что он грешник. Христос знал, что он грешник. Но он пошел к нему в дом и сказал: мне сегодня надобно быть у тебя в доме. И когда он принял его в дом,

Пился. Говорит: «Господи, я половину имения своего отдам нищим. Я кого обидел, в четверо воздам». В четверо. Если украл 100, я отдам 400. Я в четверо воздам. Он увидел себя грешником. Он увидел, что ему нужно менять свою жизнь. Он увидел, что действительно все должно быть по-другому, там, где Христос. По-другому все должно быть. И Христос говорит ему: «Ныне пришло спасение дому всему». Ныне. Когда Христос в доме, когда Закхей уверовал, когда Закхей принял не просто в дом, а в сердце свое пустил верою, ныне пришло спасение. Христос говорит, что воля Отца есть та, чтобы всякий, видящий меня и верующий в меня. Веровать, друзья, это не просто говорить: «Да, я знаю, есть Бог, где-то Он есть, где-то Он существует, в какой-то церкви, в каком-то доме, в каком-то сердце. Я знаю, что Он есть». Друзья, Христос имел в виду веровать, это значит принять Иисуса Христа в свое сердце. «Всякий, видящий меня». Это в дни Христа могли видеть. Теперь мы его видим в Писании. Теперь написано для нас, что в нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, что запечатлены обещанным Святым Духом. «Всякий, верующий в меня», Христос говорит, «не посетивший, не послушавший мне, не тот, который просто узнал о мне, но всякий верующий в меня имеет жизнь вечную». Христос приглашает к себе. Дорогие друзья, как прекрасно! Как прекрасно познакомиться с Иисусом Христом! Как прекрасно пустить Его в сердце верою, в сердце свое, принять в свое сердце. И встреча эта, во-первых, изменила самого Закхея. Она изменила его взгляд на жизнь, понимание жизни. Все в него перевернулось, все было по-другому, потому что он принял Христа в свое сердце. Она изменила мнение о нем в городе. Представьте себе, Закхей выносит с дому, половину имения раздает нищим. Не бомжам спишь, не алкоголикам, братья и сестры. В то время не было алкоголиков. В Израиле их побивали камнями, другие вообще тогда не употребляли этого. Но просто нищие были, потому что разорились, потому что вдова, потому что сирота. И он говорит: «Я половину имения раздам нищим». И пошел раздавать. И в городе заговорили, что-то за кем случилось. То в дом, а теперь из дому тебя несет. Приходит, стучит в дверь: «Я тебя обидел. Я тебя обидел. Прости меня, на тебе в четверо». Дорогие друзья, мой папа рассказывал, они были в конце войны, когда собрание разрешили, я не помню, или Орлянка, или там где-то Златополь, те края где-то, Васильевского района. Говорит, было собрание у нас. Было обычное собрание, были верующие. И в один вечер проповедовали мы. Людей немного пришло с села. А на другой вечер полсела пришло. И мы не знали, почему. Люди стали каяться. Мы спрашивали, почему, что такое случилось. Оказалось, один из уверовавших был заведующим мельницы. Его коснулось слово. Он пришел вечером с собрания, в 10 часов вечера закончилось. Было много муки в него запасено. Он собрал эту мешки муки на бричку и повез по селу. До 3 часов ночи возил. Стучит в дом, люди выходят: «Что такое? Вы сдавали молоть, я у вас украл пол мешка муки. Возьмите мешок». Люди: «Да не надо, то ладно, там мы забыли». «Возьмите». И он развозил до утра вот эту муку, которую он поворовал. А на другой день пол села пришло в собрание увидеть, что случилось, что поменялся человек, что так все перевернулось в его жизни. Друзья, я думаю, что Закхей, его жизнь изменилась, и люди это увидели, и люди убедились, что жизнь его изменилась. Она стала другой, она стала совсем другой, жизнь его. Друзья дорогие, мы сегодня видим, что
встреча с

Иисусом Христом приводит в порядок прошлое и дает надежду. Христос дает надежду. Больше никто в этом мире надежды не может дать. Только Христос. Поэтому, друзья, это очень просто. Принять верою Иисуса Христа. Кто уже имеет спасение, мы благодарны Господу. Мы сегодня благодарим. Мы радуемся. Мы говорим «Слава Тебе!» Благодарность Тебе, наш Небесный Отец, что Ты однажды зашел в мое сердце, посетил мой дом, что Ты однажды нашел дорогу ко мне, что Ты постучал, помог мне открыть мое сердце. А для тех, которые еще в крепких, хитрых, льстивых, колючих руках дьявола, друзья дорогие, убегайте, он побежденный противник. Христос победил его на кресте. Он сегодня посрамленный противник, потому что Христос своей жертвою победил ад. Где победа твоя? Мы читаем в Евангелии. Убегайте от Него. Идите сегодня к Иисусу Христу. Покайтесь. Господь предлагает сегодня покаяние. Просто скажите: «Господи, я раскаиваюсь в моем неверии. Я раскаиваюсь в моей жизни, которая вела меня к кладбищу, к ранней смерти, к могиле вела меня, в жизни, в которой я смердила, как я был как труп. Сегодня хочу быть новым человеком. Покайтесь сегодня. Кто еще живет без Христа? Примиритесь с Господом, покайтесь, уверуйте, примите Его в ваше сердце, и жизнь изменится. Жизнь будет другой, жизнь будет совершенно другой, поменяется, и будет надежда. А надежда, знаете, как свет, как маяк, как яркий фонарь, который светит в будущее. Человек видит и идет к этому свету. И легко движется человек с радостью. Если во мраке есть свет, это надежда Христос. Мы встанем сейчас для молитвы. Кто желает сегодня покаяться, обратиться к Господу, получить новую жизнь, Христос говорит: «Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Молитесь, кто желает обратиться сегодня к Господу. Вы можете пройти вперед. Кто желает, чтобы жизнь изменилась, кто желает сегодня, чтобы жизнь стала другой, выйдите вперед, не бойтесь. Захей на дерево вылез. Может быть, вы на втором этаже там садитесь с дерева. Придите сюда. Вы можете покаяться сегодня. Вы можете обратиться к Господу в молитве, просить прощения, сказать Ему: «Прости, Господь, за все. И войди в мое сердце». Вы можете это сделать сегодня. Поэтому, кто желает обратиться к Господу, молитесь первыми. Господь слышит вас, даже на вашем месте.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочном-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов, жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка. Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав, неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина. Даже самые интересные. Белочка, а бежим на перегонки к скалистому озеру. Скорей! Я уверен, сегодня я насчитаю больше всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу

0: Какой же ты неловкий кабанчик.
1: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
0: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
1: А может быть так? Беседы у скалистого озера.
2: Ой-ой-ой, как мы, однако, романтичны. Вот никакая вода не помогла. Я по-прежнему страдаю.
3: Ну, я не против, чтобы наши радиослушатели стали нашими гостями. Названия и Белочки, и Бобрика мне понравились. Какое же выбрать?
0: Пусть останется название Белочки, все-таки она девочка.
2: Ой, эти благородные рыцари, прекрасные дамы.
3: Согласен с тобой, Бобрик. Беседы у скалистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
0: Какая большая.
1: И тяжеленная. С золотыми буковками.
4: Библия.
3: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – Священное Писание».
2: Что-то я сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя.
1: Уж ты как что-нибудь скажешь. Тише, кабанчик, не мешай.
3: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил, в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
3: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения. Но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю.
3: И при этом Библия — единая книга с общим сюжетом. Сколько раз пытались найти в Откровении Божьем ошибки и неточности. Но проходило время, и становилось ясно, что в очередной раз права Библия и неправы люди. И это потому, что мудрость Бога и Его знание больше мудрости и знаний людей. Бог очень любит свои творения. Это видно и из того, что Он заботится о нас. Как дети не замечают, что родители заботятся о них, и сразу бы заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть, Своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
1: Послушайте, послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гене. Что за книга Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
0: А главное, верно.
2: Ой, ну продолжай уже, продолжай, дядюшка Лось. Мне так интересно.
3: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
2: Нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
3: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
2: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не-не, 100!
0: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
2: Да пожалуйста! Ну вот, вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от Него видение, а потом Бог велел записать им то, что Он говорил, в книгу? А? Ну как вам мой вопросик?

0: Я кабанчик.
1: А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
2: Какой же ты неловкий кабанчик.
0: Смотрите, радуга.
1: Ой, бобричек, неси скорее воды. Я что-то

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам, дорогие друзья! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Странники. Странники – это то же самое, что и пришельцы. А кто такой вообще человек-странник? Ну, странник – это понятно, кто странствует. Пришелец – то же самое. Есть много разных причин, каким человек может стать странником или пришельцем. Но ясно одно, что когда человек является странником, он не имеет постоянного места жительства. Это не одно и то же с тем человеком, которое называют без определенного места жительства. Нет. У этого человека, у странника, место жительства есть. Но он странствует в силу других причин. Мы посмотрим, как эта тема раскрывается в Писании. Тема странник или странники, если мы говорим во множественном числе. Я предлагаю для начала открыть книгу «Псалтирь» и посмотреть 118 главу, стих 19. Там сказано следующее. «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих». Странник я на земле. Кто такой может о себе сказать? Такой только скажет о себе человек, который не от этого мира. Кто-то скажет, что он ненормальный, кто-то еще что может сказать. Но этот человек не от этого мира. Не в том, что у него не в порядке с головой. У него все в порядке с головой. Но его духовная сторона показывает ему, что здесь, на земле, он только тот самый странник. Когда человек, если мы вернемся к примеру обычному, странствует, что есть у него с собой? Да, безусловно, что-то у него с собой будет, ведь ему надо на что-то делать это странствование. Если мы посмотрим на нашу жизнь, на наше странствование, то мы тоже увидим, что у нас и нам Бог дал для странствования все. Но почему именно мы здесь странники? Ведь у всех есть из нас какое-то место жительства. Мы где-то живем. Однако в духовном понимании мы на земле странники. Какой пример мы находим в Писании? Пример странника. Странник, который действительно пошел из своего дома в физическом плане. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования». Смотрите. Авраам жил на земле обетованной, как на чужой. Почему он жил на земле обетованной, как на чужой? 10 стих раскрывает это. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Вот основная причина, почему верующий человек – это странник. Мы живем на земле, однако она не является для нас постоянным, если смотреть в глобальном контексте, постоянным местом жительства. Представляете, Авраам жил на земле, которую ему обещал Бог, но он воспринимал эту землю как чужую для него. Ведь он ожидал намного лучшего. Это напрямую касается нас. Ведь мы ожидаем намного лучшего, чем есть сегодня. Ведь наше странствование когда-то закончится. Конец у всех был и будет разным. Однако для всех странников конец будет означать новое начало, когда с чужой земли мы окажемся вместе, где будем постоянно пребывать с Господом. Если мы дальше смотрим письмо евреям, 11 глава, то можем прочитать. Это тоже контекст входит в нашу тему. «Верую сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ведь она знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ведь те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Странники. Если мы воспринимаем себя как странников здесь на земле, мы показываем, что мы ищем, и мы ждем своей настоящей родины, которая у нас будет с Господом. Есть одно «но». Ведь говорить о себе, что мы странники, и жить обычной при этом жизнью, так дело не пойдет. Потому что если человек действительно верующий является странником на земле, он ведет соответствующую жизнь. Это вовсе не значит, что ничего нельзя покупать, что нужно, как Авраам, куда-то странствовать. Нет, это не значит. Но жизнь странника здесь на земле, она отличается от жизни человека, который в земле укоренился, который свое будущее видит на земле, у которого все мысли тоже на земле. Странник, странник Господа, он не таков. Письмо Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Если мы воспринимаем себя как странников, если мы понимаем, что все лучшее будет впереди, потому что все лучшее для нас возможно только с Господом. Никогда ничто в этом мире для странника, то есть для верующего, не заменит той главной цели, к которой он стремится быть всегда с Господом. Наше же жительство, посмотрите, на небесах. Казалось бы, разве наше жительство не на небесах, мы живем на земле? Но нет, нет. Опять же, Писание по этой теме говорит, наше же жительство на небесах. Почему так говорится? Потому что наша подлинная, настоящая, полноценная жизнь откроется только в Господе, который уничиженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Только на небесах, только там, где вечность, только там странник прекратит свои странствования. Только там он наконец-то окажется на своей родине с Господом. Ну так что же страннику делать? Как же нам ожидать и готовиться к своей настоящей родине? Римлянам 12 глава, стих 2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. То есть, если мы странники, мы не должны приспосабливаться к образу жизни этого мира. То есть, о чем это говорит? Что этот мир может навязывать любые какие-то формы, чего угодно. Но мы, если мы странники от Господа, тогда всегда должны смотреть в Библию. А что Библия говорит о том или другом? Сколько новых трендов в мире за последнее время? Образ этого мира. Если мы будем им потакать, значит, мы приспосабливаемся к образу жизни этого мира. Но нет, мы должны им противостоять, потому что они не от Бога. То, что нарушает здравый смысл. То, что говорит, есть много полов вместо только двух. Что брак может быть однополым. И много чего еще напридумывали люди, конкретно власти этого мира. Мы не должны это одобрять. Мы не должны приспосабливаться к тому, что это новая нормальность. Нет. Нет. Еще раз нет. Не надо этого делать. Но что надо делать? Преображаться, обновляя разум, познавая волю Божью. Обновлять наш разум, или как Колоссянам 3 глава, 2 стих говорит, о небесном помышляйте, а не о земной. Странники — это все, кто понимает, что наша жизнь на земле — это только мгновение. Наша настоящая жизнь, возможно, только в вечности с Господом. Странники — это кто строит свои планы, свои основные главные планы, мечты, грезы с тем, где наша настоящая Родина, там с Господом. Будьте вы, дорогие друзья, странниками в этом мире и ищите Небесного, в котором мы будем всегда с Господом, где и откроется наша настоящая жизнь. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте откроем наши Библии, Евангелие от Иоанна, 10 главу, и найдем 14 стишок. А теперь прочитаем. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Сегодня я хочу, ребята, поговорить с вами о пастыре. Однажды папа и мама собрались на дачу, и в этот раз они решили взять с собой своего сынишку Мишу, которому было 6 лет. Но так как их дача находилась возле леса, родители строго сказали ему, чтобы в лес он не ходил, потому что там можно легко заблудиться. Родители пошли работать на свой участок, а Миша играл на лужайке, наблюдая за жуками. Вдруг он увидел красивую бабочку и побежал за ней. Миша даже не заметил, как оказался в лесу. Когда бабочка улетела, Миша огляделся и увидел вокруг себя только высокие деревья. Он понял, что заблудился. Он стал громко плакать и звать на помощь. А в это время родители увидели, что их сыночка нет рядом. Отец побежал в лес и стал громко кричать: «Миша! Миша! Где ты? Отзовись!» Вдруг Миша услышал голос своего папы и подал свой голос. Скоро он оказался на руках у своего отца. Как хорошо, что у Миши есть родители, которые очень любят и заботятся о нем. Но не во всех трудностях родители могут помочь. Иногда бывают такие ситуации, где родители не могут помочь, даже если бы и очень хотели. Ребята, а где же тогда искать помощи? Библия нам говорит, что Иисус есть добрый пастырь, который желает помочь, и Он заботится о тех, кто к Нему обращается. Вот сегодня, ребята, мы с вами и поговорим о Иисусе, как о добром пастыре. Знаете, с давних лет жители Палестины занимались тем, что разводили животных – верблюдов, волов, коров. Но больше всего они разводили овец. Ребята, вы когда-нибудь видели овечек? Как они выглядят? Овечка – это небольшое животное, правда? Ну, по сравнению с другими животными. У нее мягкая, кудрявая и теплая шерсть. Из шерсти овечек делают даже одежду. Овцы бывают разного цвета. Белые, коричневые, бывают черно-коричневые, серые. Овечки, ребята, очень пугливые и беспомощные животные. Они легко могут отстать от других овечек и заблудиться. Могут упасть в яму и пораниться. На них могут напасть дикие звери. И поэтому им обязательно нужен тот, кто заботится о них. И такого человека, который может о них позаботиться, называют пастырем или пастухом. Ребята, есть добрые пастыри, которые любят своих овечек и знают их даже по имени. Но есть и другие пастухи, которых называют наемниками. А кто они такие? Наемник, ребята, это человек, которого берут на работу пасти овец и платят ему за это деньги. Этот пастух обычно не любит тех овец, которых пасет. Он даже не будет искать для них хорошие луга или тихий водоем, где они могут попить. И если овечка потеряется, наемник не пойдет ее искать. А если нападут дикие звери, например, волк, то он убежит сам и не будет защищать овечку. Об этом даже написано в Евангелии. Вот послушайте. «Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит». Этому пастуху все равно, что с ними будет. Но совсем не так относится к своим овечкам добрый пастырь. Добрый пастырь любит своих овец. Он заботится о них. Утром, когда встает солнышко, пастух открывает загон и ведет их на пастбище, где растет сочная зеленая травка. Пастух заранее, ребята, ищет такие места, где овцы могли бы хорошо покушать и потом отдохнуть. Овечкам также нужна вода. Овцы очень пугливы, и там, где шумная вода, например, шумные речки или бурные ручьи, такой шум пугает их. Поэтому хороший пастух ищет для них тихие водоемы, чтобы овцы могли спокойно напиться. О Иисусе тоже сказано, что Он добрый пастырь. Он сам сказал о себе: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Иоанна 10:14. Он заботится о тех, кто принял Его в свое сердце. Таких Иисус знает по имени. Господь посылает нам солнышко, тепло, дает нам пищу, заботится через ваших родителей, которые любят вас. Ребята, Господь знает все. Он знает, что нужно тем, которые Его любят, и Он заботится о них, как добрый пастух о своих овечках. Когда наступает новый день, пастух снова собирает свое стадо и ведет их на пастбище. Он всегда идет впереди, потому что знает, на пути могут встретиться опасности для овец. Иногда тропинка идет по краю оврагов, ям или даже пропасти. Они могут упасть или пораниться. Пастух их охраняет, он протягивает свой посох, как ограду, и направляет их на хорошую дорогу. Ночью пастух тоже охраняет их, ведь на них могут напасть дикие звери и утащить какую-нибудь овцу. Он часто рискует даже своей жизнью, чтобы защитить овечек. Ребятки, Иисус – добрый пастырь. Он тоже охраняет своих детей на пути. Особенно тех, которые послушно следуют за Ним. Если ты любишь Иисуса и послушен Ему, проси Его о помощи, и Он всегда будет с тобой, как пастух со своими овечками. Он будет хранить тебя от опасностей. Однажды Вадик возвращался из школы домой. Вдруг из-за угла выбежала огромная овчарка. Вадик сильно испугался. Собака бежала прямо на него. Ребята, вы, наверное, тоже бы сильно испугались, правда? Что же делать? И тут Вадик вспомнил, что мама ему говорила: Иисус охраняет тех, кто доверяет Ему. Вадик в молитве обратился к Иисусу: «Иисус, помоги мне!» И в этот момент собака, которая бежала на него, вдруг свернула в другую сторону. Так Иисус сохранил Вадика от злой собаки. Господь нас каждый день хранит. Часто мы даже не замечаем Его ограды, ребята. Иногда овечка может быть чем-то напугана. Это может быть какой-то зверь, змея или просто чужой человек. Тогда добрый пастырь берет овечку на руки, разговаривает с ней ласково, гладит ее, расчесывает ей шерстку, и овечка успокаивается. Ребята, когда мы чего-то боимся, нам становится страшно, наш добрый пастырь Господь нежно говорит нам, как пастух своей овечки: «Не бойся, ибо я с тобою». Если тебе страшно или обидно, возможно, кто-то тебя обидел, расскажи все Иисусу в молитве. Он успокоит тебя. Ребята, некоторые овцы бывают упрямые, и непослушные своему пастырю. Только тогда они идут не той дорогой, куда ведет их пастырь, а идут туда, где им кажется лучше. Не слушая своего пастыря, они обязательно попадут в беду. Они могут запутаться в колючках или упасть в яму, поранить себе ноги. Тогда пастух лечит их. Ребятки, Иисус наш добрый пастырь хочет, чтобы мы были ему послушны и не поранились. А как можно пораниться? Пораниться, ребята, можно от греха. Это когда мы обманываем, берем чужие вещи, деремся или не слушаем своих родителей. Когда мы так поступаем, мы грешим, и у нас исчезает радость. Тебе становится нехорошо, невесело. Я думаю, вы испытали такое состояние в такие минуты. Не надо прятать свой грех, ребята, а лучше прийти к Иисусу и рассказать Ему все, попросить прощения у Господа и у тех, кого обидели. Он обязательно простит нас. Господь желает, чтобы ты, если обманул, то признался тому, кого обманул. А если украл что-то, вернул то, что украл. Но если не послушал родителей, тогда попроси прощения у них. И радость вновь наполнит сердце твое. Господь снимет тяжесть твоей души. Появится радость. Ребята, Иисус есть добрый пастырь. Он заботится о нас, охраняет, успокаивает и утешает. Он также лечит, как пастух своих овечек. Это большая привилегия быть овечкой у доброго Христа. Но в нашей жизни могут встречаться и трудности, такие как болезни или насмешки. Возможно, ваши родители очень любят Господа, но имеют финансовые трудности. Вы можете спросить, а почему так происходит? Почему, если Господь наш пастырь, почему мы имеем эти трудности? Ребятки, мы должны хорошо знать и помнить, если мы доверили свою жизнь Господу, Он лучше знает, какой дорогой нас вести в небо. Даже, может, и через какие-то переживания, через скалы или обрывы. Но верьте Господу, потому что Он желает лучшего для нас. Если Господь наш добрый пастырь, это не значит, что мы не будем иметь испытания в жизни. И Господь нам будет посылать все-все, о чем бы мы ни попросили. Нет, ребята, Господь так не делает. Он заботится о нас так, чтобы привести в небесную отчизну. У царя Давида, ребята, которого мы знаем из Библии, было очень много трудностей в жизни. Но смотрите, что он говорит о Господе.
1: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Итак, дорогой друг, если Иисус стал твоим добрым пастырем, то благодари Его в молитве за это. Старайся быть Ему послушным, исполняя все, что Он говорит тебе через Библию, через совесть или на уроках воскресной школы. Рассказывай Ему обо всем, что происходит у тебя в жизни. А если ты еще не думал о том, чтобы Иисус стал твоим пастырем, тогда сегодня попроси у Иисуса прощения за свои грехи и пригласи Его стать твоим заботливым отцом. Он ведь любит тебя и ждет. Доверь Ему свою жизнь.

Почемучка. Папа Библию читает, и отвлекся он всерьез, а сынышка любопытный задает ему вопрос: почему на небе солнце, почему трава растет, почему красиво птичка за окном у нас поет, почему стареют люди, почему идут часы? Почему в саду на розах видно капельков росы? На смешного почемучку папа нежно посмотрел и на время оторвался от своих серьезных дел. Есть сынок у нас создатель, у него на все ответ. Эта книга проливает нам на все вопросы свет. Потому ее читают день за днем уж много лет. На вопрос здесь самый важный я сумел найти ответ. Посмотрел малыш на книгу, очень книга тяжела. Значит, главный почемучка — это папа, вот дела.

Много дорог на огромной земле, в поле, в горах, в небесах и в воде. Знают их змеи и рыбы морские, птицы на юг улетают лесные. Много дорог и различных путей, как на земле много разных людей. Только одна всех ценнее дорога, это дорога Иисуса Христа. Эта дорога ведет нас к порогу Царства великого Бога Отца. Если ты эту дорогу найдешь, дар вечной жизни, мой друг, обретешь.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Исследование Библии на каждый день. Дорогие друзья, приветствую вас. Мы с вами сегодня еще раз поразмышляем над историей, где Иисус со своими учениками накормили более 5000 человек, потому что, мне кажется, в этой истории очень много уроков, которые мы можем извлечь для себя, и эти уроки еще не исчерпаны. Так что сегодня мы с вами заглянем в Евангелие от Марка, 6 главу, стихи с 39 по 44. Итак, Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 39 по 44. «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Хочу отметить, что в то время в счет входили только мужчины. Женщины и дети не входили в счет. Поэтому здесь конкретно говорится, что было около 5000 только мужей. То есть на самом деле людей было намного больше. И давайте мы сейчас с вами еще раз поразмышляем, во-первых, над тем, о чем же все-таки здесь говорится. Это история о том, как Иисус со своими учениками накормили около 5000 человек в пустынном месте. И Иисус, узнав о том, что у учеников есть 5 хлебов и 2 рыбы, это совсем мало, это мало для самой команды Иисуса, для учеников, но все же Он берет и дает задание ученикам рассадить весь народ, во-первых, рядами по 100 и по 50 человек. А потом Иисус уже берет и благословляет этот хлеб и рыбу и возвращает эту еду ученикам для того, чтобы они раздали все это людям. В итоге, что мы с вами читаем в этой истории, все люди наелись. И еще осталось 12 полных корзин. Какие уроки мы можем с вами извлечь для себя из этого места Писания? Во-первых, что я увидел, есть огромная сила в партнерстве с Иисусом Христом. Неважно, сколько у тебя есть даров, талантов или возможностей, когда я приношу это с верой Иисусу Христу ради служения людям и ради восполнения их нужд, тогда Иисус благословляет и приумножает это. Как в этой истории с учениками. У них было совсем малое количество еды для того, чтобы накормить такое множество людей. Но послушавшись Иисуса Христа, они пошли и принесли это Иисусу Христу. И нужд у людей может быть много сегодня в наше время. Людей, которые окружают нас с различными нуждами, очень много. Это могут быть как нужды. Нужда, самое главное, нужда каждого человека в Иисусе Христе, в прощении грехов, в освобождении от проклятия, в вечной жизни, в спасении. Нужда в еде, как это было вот в истории с Иисусом, и что мне здесь нравится. Иисус желал накормить людей, Он увидел их нужду, и Он не оставил их голодными. Он хотел восполнить их эту нужду, и Он совершил чудо и восполнил их эту нужду, благодаря, опять же, вот этой сплоченной команде вместе со своими учениками, благодаря вот этому партнерству и сотрудничеству. Ну и во-вторых, чему я еще учусь через это место Писания, в служении людям должен быть порядок. Иисус не зря попросил учеников рассадить людей рядами. И я уверен, именно это облегчило служение ученикам, которые служили 5000 людям. Если бы они не были рассажены рядами по 100, по 50 человек, если бы не было порядка, вы представляете, несколько учеников должны были накормить более 5000 человек. Я просто представить себе это не могу. Но они накормили людей, все наелись, потому что был порядок. Иисус учил учеников своих тому, что даже в служении, даже когда мы идем к людям, служим их, восполняем их нужды, должен быть порядок. Таким образом, мы облегчим служение себе и не будем мучить людей и сможем охватить большое количество людей, благодаря, опять же, порядку. Ну и, наверное, самое важное, какие решения мы можем принять для себя, исходя из этих уроков. Неважно, много ли или мало у вас есть даров, талант, возможностей. Просто примите решение начать служить людям, восполняя их как духовные, так и физические нужды. Примите решение стать партнером Иисуса в служении людям. Дайте Иисусу то, что у вас есть, а Иисус это благословит и приумножит. Во-вторых, подумайте о ваших талантах, подумайте о дарах и возможностях. Быть может, вы даже, я уверен, есть люди, которые даже не думали, а какие у меня есть дары, таланты, возможности. Есть люди, которые всегда думают о том, что мне бы что-то дали, я постоянно нуждаюсь. Есть такие люди, я серьезно говорю. И мне кажется, вот мышление таких людей должно поменяться. В итоге мы должны понять, что мы в Иисусе становимся людьми, благословляющими других людей. Поэтому вот одно из важных решений, которое я хотел бы, чтобы вы приняли для себя. Я сяду сегодня и я подумаю, что я умею, что у меня получается лучше всего, что мне нравится делать, какие у меня есть таланты, какие у меня есть дары, какие у меня есть возможности. И опять же, неважно, сколько у вас этих возможностей, сколько у вас этих даров, талантов, какие они, неважно. Важно, что они есть. И важно, чтобы вы знали о них. Подумайте также о нуждах вашего сообщества и о том, как вы в партнерстве с Иисусом Христом могли бы послужить людям, окружающим вас. Запишите это на листочке. Так, в моем сообществе, в окружении людей, в моем сообществе есть вот такие трудности, есть вот такие проблемы, есть вот такие нужды. Как я, как моя церковь, как мы с верующими могли бы помочь в этом людям, чем мы могли бы им послужить, как мы могли бы восполнить их эти нужды. Подумайте об этом. И знаете, есть люди, которым, может быть, даже вот об этом не нужно пока еще размышлять, но которым сегодня просто нужно принять решение уже наконец-таки начать служить людям в одной команде со Христом. Я хочу, чтобы вы знали, Иисус ждет вас. Люди ждут вас. Просто начните с тем, что у вас есть. С тем, что у вас есть. Не ждите. Поймите, Иисус ждет вас. Иисус может совершить чудо через вас. Иисус может помочь тысячам людям через вас. Через то, что у вас есть. Просто принесите это Христу. И начните двигаться. Начните идти к людям с тем, что у вас есть. И еще. Чтобы не растрачивать силы попусту, если вы уже ведете какую-то работу или решили, приняли решение начать как-то служить своему сообществу, сядьте с вашими единомышленниками, с вашей командой и подумайте о том, как можно более эффективно служить людям, как можно более эффективно нести им Христа и делать их его учениками. Просто чаще со своими единомышленниками задавайте себе подобные вопросы. Какие нужды есть у нашего сообщества? Как мы можем им помочь в этом? Что мы конкретно в сегодняшний день можем сделать для этого? Ну и, как всегда, советую прочитать, найти время сегодня и прочитать всю эту главу самостоятельно и еще раз поразмышлять самостоятельно над этим местом Писания. И исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса, обязательно примите решение. И попробуйте этим словом сегодня с кем-то поделиться. Этот мир нуждается в Божьем Слове, и в Божьем Слове есть истина. Поэтому ту истину, которую познаете, передавайте другим людям. Это станет для других благословением. Ну и сейчас я хотел бы чтобы мы с вами вместе помолились. Драгоценный Иисус, через эту историю я увидел, что ты неравнодушен к нуждам людей. Ты желаешь спасения каждого человека. Ты желаешь накормить каждого человека. Ты восполняешь как духовные, так и физические нужды людей. Но также я сегодня научился тому, что ты ищешь партнеров, которые бы с верой принесли тебе те дары и возможности, которые у них есть ради служения людям. Ты благословляешь то, что эти люди с верой приносят тебе, и ты благословляешь это так, что насыщаются тысячи людей, нужды тысячи людей восполняются. Ты, Господь, и сегодня ищешь подобных людей, в партнерстве с которыми были бы спасены и насыщены тысячи и тысячи людей. Я прихожу сейчас к Тебе, Господь, и я хочу быть искренне в одной команде с Тобой. Я хочу быть Твоим партнером. Я хочу, чтобы Ты использовал меня, и потому прошу Тебя, прими то, что есть у меня, и приумножь это ради служения людям и их спасения. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все, и я думаю, нам есть над чем поразмышлять в течение всего этого дня. Размышляйте над этим словом, подумайте о том, что Иисус ждет вас, подумайте о том, что вы нужны Иисусу Христу. Ученики имели мало возможностей, мало еды, чтобы восполнить эту нужду тысячи людей. Но они принесли Иисусу то, что у них было. Они согласились быть в одной команде со Христом, быть Его партнерами. И они делали все, что Иисус говорил, с тем, что у них было. И в итоге они увидели великое чудо. И я уверен, что и мы с вами увидим великое чудо, когда просто начнем партнерствовать со Христом, с тем, что у нас есть, идти к людям, служить им, восполнять их нужды и знакомить их с Иисусом Христом. Благословляю вас. Пойдемте в народы, и будем для этих людей светом и солью, принесем им надежду Иисуса Христа. Люблю и благословляю вас. До следующей нашей встречи. Пока, друзья.

И на третий день была свадьба в Кане Галилейской. И мать Иисуса была там, и были званы также на свадьбу Иисус и его ученики. И поскольку не хватало вина, говорит мать Иисуса ему: «У них нет вина». Говорит ей Иисус: «А что мне и тебе, женщина? Еще не настал час мой». Говорит его мать слугам: «Все, что он скажет, вам сделайте». Было же там 6 каменных сосудов, стоявших согласно обычаю иудейского очищения, вмещавших каждые 2 или 3 меры. Говорит им Иисус: «Наполните сосуды водой». И они наполнили их доверха. И он говорит им: